Это скорее, наверное, напоминать будет исповедь просто. Исповедь такую публичную пред всеми. Страшно. Признаюсь вам, очень страшно. Вот, но ну, а что делать? Что делать? Может быть, кто-то нас больше поймет. Лучше, первосвященник сказал об Иисусе, лучше, чтобы один человек погиб за народ, чем весь народ. Окей. Я думаю, что некоторые из вас были уже там, где мы говорили о сексуальной гармонии в браке. Эти темы очень как бы пересекаются. Вот, но поговорим сегодня, постараемся поговорить, что собой представляет мужчина. Я верю, что Библия отвечает на эти вопросы, помогает человеку разобраться с этим. Вот, и особенно в наш век, особенно если вы учитываете, скажем, 914 год, когда мир постигли две больших мировых войны, отношение к мужчине, к женщине сильно изменилось. Война поменяла многое. Я объясню это, потому что если смотреть до 914 года, образ женщины был другим. Это была просто домохозяйка, женщина, которая воспитывает своих детей. Мужчина это был трудолюбивый такой образ тяжелого, чернорабочего, можно сказать. И его ответственностью было приносить домой деньги. Ее ответственностью было содержать семью. Экономика страны позволяла, чтобы дети учились дома. Много семей имели возможность на те средства, которые зарабатывал муж, иметь дома учителя. Нарисуйте себе тот образ семьи. Он очень другой, чем сейчас мы живем. Да? На дом приходил учитель. Дети были всегда на виду. Воспитывала их не школа, не улица, воспитывались они дома. Естественно, то поколение людей выросло другим. Сейчас мне пришлось однажды быть на семинаре, так один человек здесь баллотировался в Конгресс, и он показывал фильм, который он сделал, очень такой дорогостоящий проект, и он доказывает, что сегодня в среднем у просторабочего в Соединенных Штатах изымается до 50% налогов. Если посчитать все, что забирают магазины, если посчитать всякий профит, который ты сделал. То есть 50% в основном финансов всех твоих, с каждого чека, забирает government. Зачем? Чтобы воспитывать твоих детей, которых ты родил. И люди сегодня так обложены со всех сторон налогами, что работает и муж, и жена, работают на износ. И их детей воспитывает вообще третий человек, который, как мы сегодня видим, вообще, простите, в основе своем неправильно ориентированный человек. Женщина попала в ситуацию, где она должна выживать. Женщина должна выживать. Общество вынудило женщину быть сильной. Женщине свойственно быть слабой. Привлекательность женщины, друзья мои, привлекательность женщины в слабости, в молчаливости, в кротости, в нужде или в потребности кого-то сильного. Вот здесь мы сталкиваемся, основной психологический момент, основной, если так закрыть глаза и сказать, что у нас есть 30 секунд сказать все, что я хочу сказать сегодня, я бы сказал это очень просто. Женщина хочет принадлежать. Мужчина хочет владеть. Всегда. Он одинок, ему плохо. Плохо одному мужчине. Он должен обогатить свои будни тем, что в его распоряжении человек, которого он любит. Женщина, в ней потребность в ком-то сильном и одновременно добром, чтобы страх ушел из отношений, чтобы кто-то добрый и сильный, сильнее ее, был возле нее. Вот в этом потребность женщины. В принципе, она очень как бы сужается, она очень проста. Женщина хочет принадлежать. Значит, она единственная в чьей-то жизни. Вот это уже на 50% сделает ее счастливой. Счастливой. По-другому она не может быть счастливой. Она восполняет свои потребности, но счастливой быть не может. Вот. И очень плохо, самый большой, это мой анализ, самый большой конфликт, который произошел в современном обществе, в котором мы живем сейчас, да,
что женщина стала сильной. Женщина стала очень сильной. Она выучилась, у нее образование, она может зарабатывать наравне с мужчиной, она может больше зарабатывать, чем мужчина. Она сама за себя платит в ресторане, она, у нее деловой вид. Сегодня даже вот конфликт, если вы замечаете, да, в мире бизнеса, люди не знают даже, как поздороваться. Вот идет деловая женщина, бизнес-вумен, да, она подходит, ты не знаешь, как поздороваться, по-мужски поздороваться. Что-то внутри неприятно. Поздороваться по-женски, это, ну, немножко, может быть, преклониться, приподнять ее руку, кое-кто пытается поцеловать, но ты смотришь, как она тебе подает руку. Она вот так подает тебе руку. Или некоторые чуть наклоняет, то есть предполагает, что все-таки она женщина. И ты, то есть общество сегодня переживает кризис, конфликт психологии между мужчиной и женщиной. Нам очень сложно. Женщины идут, учатся в спортклубах, они ездят на больших траках, колеса большие, девушки стригутся так, что ребятам надо отпускать волосы, потому что не знают, что делать. То есть, ну, сложно, сложно очень. Женщина стала очень сильной. Вынудило женщину стать сильной, я повторяю, а во многом вынудила война. Почему? Мужчины погибали, мужчины многие не возвращались домой. Мужская сила была в большом дефиците, физическая сила. Вы вспомните, вот, да, советские плакаты, те из вас, которые старше, вспомните вот эти советские плакаты. Женщина на стройке, женщина может железную дорогу прокладывать, женщина, что там, может дрова рубить, она коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Куда там мужчинам браться до такой женщины? Вот. И это воспевалось, потому что хороших 20 миллионов мужчин из резервуара Советского Союза ушло. Надо было тяжелые все должности занять женщине. И женщина втянулась в этот образ просто такой мужественного человека. И в ней женственность стала убывать. Она стала убывать. Вот это сокровенное, чистое, чем нуждается каждый человек, женщина, слабость вот эта, она стала убывать. Современный мир вообще лишил мужчину своей особенности, потому что если раньше он в основном ценился как сила физическая, сегодня вообще это делают экскаваторы. Зачем вообще мужчина, если женщина может заарендовать маленький экскаватор и вырыть эту траншею? То есть и все так, все абсолютно так. Все перешло на технологию, все сегодня связано с компьютерами, люди работают в офисах. Следовательно, мужчина сегодня испуган. Если вы хотите понять мужчину на самом деле, мужчина очень испуган. Он загнан в угол. И если он даже ведет себя агрессивно, иногда даже бьет женщину, или кричит, или применяет какое-то насилие, это на 99%, я сейчас не ошибусь, если я вам скажу, это вызвано страхом. Когда вы загоняете щенка или собаку в угол, да, она начинает на вас бросаться. В ней страх, что ее сейчас будут бить или ее убьют. В большинстве случаев агрессия мужская вызвана страхом. В основе лежит боязнь, что я больше не имею власти над этой женщиной, я не имею власти над этой женой, я ее прошу, я делаю все возможное, я больше не могу сделать, меня требуют еще больше, меня загоняют в угол, меня упрекают в присутствии моих детей. И в человеке вдруг от страха пробуждается как бы инстинкт самосохранения, защиты. Он просто ведет себя агрессивно, он просто кусается. И сегодня мужчине сложно. Мужчине сложно. Если вы хотите знать, мужчине сегодня сложнее, чем женщине. Сложнее, потому что планка, которую поставило общество, очень высока. Он не знает, как себя вести. Я хочу просто остановиться на некотором ряде таких особенностей, которые, может быть, вам, как сестрам, как женщинам, помогут. Мы все-таки говорим о семье сейчас, не об индивидууме мужчина, как сам вот особь.
мы говорим о семье. И это сочетание двух личностей в одну социальную, social ячейку. И мы говорили на том семинаре, что люди должны принять один другого. Это очень помогает. Бог так специально сделал, что мужчина, каким бы он красивым, богатым, умным не был, он не может быть самодостаточным. Равно и женщина. Она не может быть самодостаточной, самоудовлетворить себя на всех уровнях. Не может. Семья – это такая зависимость сильная, потому что это понятие комплексное. Бог специально Адама создал в раю по образу, по подобию своему, и первый раз из всего, что Бог хорошо говорил, хорошо, весьма хорошо, посмотрел Бог и сказал «хорошо». Первый раз в раю прозвучало слово «нехорошо». И нехорошо то, что человек один. Нехорошо. Почему нехорошо? Мир современный говорит, наоборот, хорошо. Наоборот, хорошо, когда ты один. Ты никому ничем не обязан. Ты свободная личность. Да, ты свободная личность, но ты одинокая личность. Да, ты свободная личность. Я повторяю, но ты одинокая личность. Люди не вступают в брачные узы, не создают семью из-за страха. Страх ответственности. И человек боится боли. Хотите знать? Человек боится боли. Что близкий ему любимый человек причинит боль. И самая большая боль причиняется близким человеком. И человек из-за страха боли не соглашается создавать семейный союз. Да, это боль. Да, это боль. Но это боль не физическая. Это боль даже не душевная. Знаете, это боль, это рана честолюбия, гордость. В основном в нас агрессивно мы ведем себя по причине нашего честолюбия, нашего высокомерия. В основном. В основном, когда задето мое «я», болезненно на это реагирую. Раб, заметьте, раб, в самом буквальном смысле слова, представьте себе, раба в древние времена, он не может вести себя агрессивно, потому что он знает, что его позиция – служить. Он просто служит. В нем нет намека на то, меня унизили. Вот если человек приходит в семью с желанием быть царем, как я говорил, он обязательно возле себя воспитает революционера. Если человек приходит в семью служить, это основа Нового Завета. Вот это сердцевина Нового Завета. Я пришел не для того, чтобы мне служили. А мы семью создаем, каждый в своих амбициозных намерениях, чтобы мне служили. Потому у нас постоянные требования у мужа к жене, у жены к мужу. Постоянные требования. Ты читала, что здесь написано. Ты понимаешь, что ты нарушаешь Писание. А если мы приходим в семью, как one way, дорога с односторонним движением. Любовь – это дорога с односторонним движением. Любовь – это жертва. Я иду положить себя на алтарь. Я сделаю все, чтобы мой любимый был счастлив. Я для этого сделаю все. Если это дорога с односторонним движением, я так иду в семью, я беру на себя ответственность, я приношу себя в жертву, я мало очень требую. Я очень мало требую, но я очень много отдаю. И когда я обогащаю моего ближнего, и так настроен ближний, в принципе, это здоровая атмосфера, это здоровая семья. Для этого Бог что-то сделал. Братья и сестры. Братья здесь есть, я не ошибаюсь, если так буду говорить, несколько братьев есть, да? Я хочу сказать, что это так важно понять, что, в семье будет кислород, который мы дышим в доме, будет именно таким, какой мы его туда закачали, кислород, понимаете? То есть, к примеру, я не принимаю душ, мои дети не принимают душ, и моя жена не принимает душ. И мы говорим, что-то нет свежего воздуха в нашем доме. Понимаете, мы в своем доме сами приносим атмосферу. Я сам приношу атмосферу. Откуда пришла такая иллюзия, что жена должна создать атмосферу? Тише, он пришел. И он пришел, чтобы все перед ним бегали. Он принес со своей работы, он принес агрессию. Он принес высокомерие. Гордость всегда порождает боль. Гордость всегда порождает унижение другого человека. Что я лично, Александр, принес в свой дом? Что я сейчас принес?
Я принес зловоние, я принес запах смертоносный на смерть. Я его принес в свой собственный дом. И я же им буду дышать. Теперь такая семья, вот такая семья, надышавшись этим кислородом отверженности один от другого, с этими болями, внутренними неприязнью, идет в церковь. Теперь она приходит в церковь и говорят, надо пойти в хорошую церковь, потому что надо чтобы как-то подняться духовно. И эта же семья, она приносит этот кислород в церковь. 100%. Она приносит свою разобщенность, свой раздор в церковь. То есть вы понимаете, и в церкви потом мы говорим, да что это за церковь? Что это за церковь? Смотрите, у них вообще никто не общительный. Ко мне никто не подошел. И так каждый себе думает. Никто ко мне не подошел. Естественно, церковь состоит из семей. Естественно, церковь состоит из нас с вами. Естественно, если бы я таким был. Ко мне один человек подходит и говорит, ты два раза возле меня прошел и не поздоровался. Я говорю, так ровно так же ты два раза возле меня стоял, и ты не поздоровался со мной. А что я должен здороваться? А я что должен здороваться? Понимаете, мы как бы постоянно ждем, чтобы нам служили. Бог специально, когда Адам совершенный, грациозный, с абсолютной пропорцией своих тканей, мышц, костей, своего скелета, красовался в раю, им было нехорошо. Представляете, даже в раю и даже с Богом Адаму было нехорошо. Это заметил Творец, ему нехорошо. Ему нужно помощника, но будет много боли. Да, будет много боли. Самая первая боль, что я часть тебя заберу, и человеку нехорошо, пока в его жизнь не приходит его, как мы называем, половина. Человеку нехорошо. И когда Бог создал из ребра взятого Адама Еву, она пришла, он первое, что сказал, вот, она будет называться женою, потому что взята от мужа. Она это объяснила очень просто. Жена – это то, что взято от меня, это часть меня. Но она же противоположна. Если посмотреть вообще психологию мужчины и женщины, по очень многим данным, мужчина и женщина противоположны. Люди говорят, когда вы будете жениться, обязательно выбирайте, чтобы он понимал, как вы, или она, как ты. Я говорю, это же трагедия будет. Это будет самая настоящая трагедия, если бы моя жена была такая, как я. 100%, Бог мой свидетель. Это была бы трагедия в нашем доме. Наша ладья давно бы потонула, если бы моя жена была такая совершенная, как я. Да. Люди же думают, какой я негодяй, какая она женщина. Она мне всю жизнь испортила. Если бы она была такая, как я, вообще все было бы по-другому. Но это не так. Мы когда-то взяли в Киеве, сделали такой опрос общественного мнения, те из вас, которые видели. Мы людям на улице задавали, вообще считаете себя правильным человеком? Да, в общем, в принципе, да. А каким был бы мир, если бы все люди были такими, как вы? И мне тоже этот вопрос задавали. Каким был бы мир, если все люди были такими, как вы? Для этого Бог страшным был бы мир. На самом деле страшным, очень нудным и дотошным. Особенно такие, как я. Но Бог специально сделал нас разными, разными, умышленно. Умышленно. Мы причиняем боль, мы плачем друг от друга, но мы разные. Мы подходим друг к другу. И для этого Бог изъял часть Адама. И привел жену Еву к Адаму, как его часть. Как часть его. Он может ее не принять, он может ее принять. Но когда мужчина соглашается принять женщину, он подразумевает гармонию. Он подразумевает, что она, именно она, дополнит в ее жизни те сферы, которые в нем недостаточно, недостают. Не будьте такими высокомерными, что вы самодостаточны. Не верьте в эту ложь. Не верьте. Если и был такой мужчина когда-то, самый совершенный, это был Адам. Если он мог претендовать на абсолютное совершенство всего, из чего состоял его дух, душа и тело, то это Адам. Но Бог сказал Адаму плохо. И он умышленно часть из него забрал и сделал его несовершенным, чтобы часть его отсутствовала где-то, и вернул эту часть в лице Евы. Потому когда я прихожу в брак, я подразумеваю, что Бог умышленно сделал меня зависимым от моей жены.
умышленно в тех вопросах и вещах, которых я по-другому понимаю, Бог, может быть, хочет меня выравнивать и ее тоже выравнивать через меня, восполнять один другого. Вот это убирает боль. Но должно быть бескорыстное принятие друг друга. Без корысти. Я тебя люблю просто как личность, и я принимаю тебя. Если нет любви, есть страх отверженности. Причин для отверженности может быть тысячи. Если человек начинает подозревать, что меня используют, если человек состоятельный подразумевает, что женщина хочет выйти за него замуж или питает к нему симпатию только потому, что в нем есть состояние, в нем есть страх, в нем есть страх отверженности. Он постоянно будет бояться за свой бизнес. Потому что он понимает, что если он потеряет бизнес, он потеряет ее благорасположение. Это любовь условная. И потому в брак должны прийти люди исключительно на основе любви. Исключительно. Когда я провожу сочетание, я людей спрашиваю, что ты будешь любить его во всякое время. Что бы с ним ни случилось, ты осознаешь, что ты любишь личность. Сознаешь? Да, осознаю. А в страхе есть мучение, а не удовольствие. Страх портит всю нашу жизнь, каким бы этот страх ни был. Он портит всю нашу жизнь. Он вытесняет из нашей жизни всю радость. Страх. Потому условий в любви быть не должно. Любовь – это движение одностороннее. Я люблю этого человека. И как мама любит своего ребенка, односторонне, не ожидая ничего, жертвенно отдавая себя. Вот я, например, замечал, из-за того, что люди часто страдают заниженной самооценкой, вот здесь христиане выигрывают у всех людей. Неважно, сколько бы денег человек имел, каким бы красивым он или она ни были, христиане выигрывают однозначно. Почему? Почему? Потому что большинство, все корни успеха человеческой жизни сводятся к чувству достоинства. Если в человеке чувство достоинства на месте, чувство достоинства, я человек. Если в человеке чувство достоинства на месте, он ведет себя правильно, он реагирует правильно. Если в человеке чувство достоинства занижено или завышено, неправильно показывает градусник, он ведет себя неправильно, этот человек. Он очень много беды делает вокруг себя. Вот христиане, когда они реально получили откровение, что они усыновлены Богом, что сам Иисус Христос умирал за меня персонально, что Он мой личный Спаситель, Бог меня возлюбил, и мое чувство достоинства основано на том, что я дитя Божье, моя жизнь поставлена на правильном основании. Все со мной нормально. Ко мне может измениться сегодня отношение города, отношение властей, отношение каких-то авторитетных людей в моем окружении. В принципе, я буду спать спокойно. Я верю, что я буду спать спокойно, потому что много раз это происходило. Почему? Потому что фундамент нерушимый. Я все-таки строю свой дом на скале, не на песке, на скале. И вроде мы все строим. Но сейчас мы все симпатичные и красивые. А завтра подуют ветры, польются реки, устремятся на дом, тот и он упадет. Потому что основание должно быть все равно корнями.

0: Luxury has arrived at Snoqualmie Casino and Hotel, where comfort meets elegance. Experience luxury with breathtaking cascade views, world-class dining, and play your favorite games. Elevate your next getaway by combining effortless style with utmost relaxation. Seattle's closest is now Snoqualmie Casino and Hotel.
1: Его или у нее чувство достоинства занижено. И очень часто в миру женщины они вообще не имеют в виду этого мужчину. Он им может вообще не нравиться, но только потому, что он важная особа, и она уложила его в постель, это уже говорит о том, какая она сексуальная. И это просто подтягивает ее достоинство. Но на самом же деле она страшно глубоко ранена, потому что она понимает, что она привлекла его не как особа, не как личность. Ее личность вообще не имеется в виду. Сейчас в России, если вы посмотрите службу объявлений, вот эта, которая нанимает людей на работу, особенно обратите внимание, например, секретарь, да, скажем, в Москве или в крупном городе, если вы посмотрите, $600 в месяц, $450, там, со знанием английского языка, может быть, $800 платят людям, $1000 в Москве. Но если вы однозначно видите, что цифра стоит $1500, и вроде бы те самые запросы, то люди на подсознательном уровне, живя в тех условиях, понимают, что должен быть секретарь, готовый на все. Она это понимает. Ей платят больше, она знает английский язык или не знает, но она должна быть согласна на все остальное. И такая женщина, действительно, ее убивают, просто ее в сердце убивают. Хотя она до времени пытается питать свое честолюбие, что она так востребована. На самом же деле она очень несчастна. Потому я говорил там и сейчас повторяю, что брак подразумевает совершенное принятие человека в свою жизнь. Совершенное. Совершенное однозначное посвящение и принятие. Я тебя принимаю в свою жизнь, и ты мне дорог как личность, как человек. Библия говорит, чтобы жены повиновались своим мужьям. Это такая болезненная сторона, болезненная тема. Я только скажу свои соображения, свое мнение на этот счет. Да? Я скажу, что отличительная черта мужского характера – это лидерство. Он лидер. Лидерство от слова «lead». E-L-E-A-D, вести. Вы даже себе не подразумеваете, как важно быть замужем. Как это ценно быть замужем. Почему? Потому что мужчина, он привык мыслить глобально. Он смотрит на ситуацию глобально. Женщине свойственно замечать детали. Женщина может заметить, что здесь где-то пуговица оторвалась, здесь ниточка висит, здесь туфли непочищены, еще что-то, да? Мужчина мыслит глобально. Я много раз в этом убеждался, много-много раз. То есть ты должен учитывать все. Ты смотришь на ситуацию в целом. Она может придраться за какую-то мелочь, там где-то плинтус немножко треснул. Думаешь, при чем здесь плинтус треснул? У нас крыша течет. Завтра провалится крыша, туда надо деньги вложить. Она этой беды как бы не замечает. Она замечает массу деталей, потому что она замужем. И потому очень часто в женщине мы говорим, нет логики в ее мышлении. В ней логика есть, только своя. Своя. Она видит вот то, что видит, то сразу и делает, и думает. Мужчина, он мыслит глобально, потому что он лидер. В основе Бог заложил в нее лидерство. Он должен мыслить глобально. Женщине выгодно, много-много раз выгодно быть замужем и делать то, что... То есть как бы развивать свое собственное дело в рамках общего направления. Он объявляет ей общее направление. Что, например, этот год нам надо перебиться. Я планирую, что через год мы начнем бизнес. Он мыслит глобально. Она мыслит сейчас. Да что ты собираешь? Мы год будем ждать. Давай заем возьмем. Давай. Он мыслит глобально. Давай перебьемся сейчас. Я вижу, что у нас все восстановится потом. Потому что жене принципиально выгодно, даже финансово, очень выгодно быть послушной. Потому что мужчина, он лидер. Если у него забрать лидерство, вы на 50% лишаете его мужчины. Он должен быть лидером. Он мыслит по-другому. Сара, Библия говорит, повиновалась Аврааму, называя его господином. О чем это говорит? А вы станьте на ее место. Мы думаем, что это просто фраза. Такие, ну, в Библии такая фраза есть. Но у Авраама было глобальное видение, откровение, которое Бог ему дал. Они должны были покинуть свое родство, халдейский Ур, где они всегда прожили, где их родственники были. У Авраама было глобальное видение. Бог ему сказал, земля я ее дам тебе.

сами детали путешествия были очень сложными. Они попадали в очень сложные ситуации. Но за счет того, что она верила своему хозяину, господину Аврааму, она верила в конечный результат, она верила.

Но когда она нажимала, когда она давила, когда она брала первенство, когда она начинала командовать и понимать, что надо брать ситуацию в свои руки, потому что не только моя утроба в омертвении, а и он стареет тоже, то ситуация вышла из-под контроля. Не так просто было Аврааму просто отдать служанку, родить Измаила, но она, видимо, переступила вот это. И так получилось. Вот потому это такая вот важная особенность. Как я говорил, что самая большая проблема – это то, что феминизм или феминизация общества приходит в наши круги, и женщине сложно быть такой, как написал апостол Петр, человек кроткого и молчаливого духа, что драгоценно, драгоценно пред Богом. Это очень стало сложным сегодня и даже непрактичным. Но без этого невозможно. Я хорошо помню, как однажды мы ехали с одного города, с России, в Москву, и нас машину вела женщина, у нас было несколько людей в машине, и по дороге отвалился глушитель. Знаете, такой глушитель, да? Мужчины знают, может, кто-то из женщин знает, что такое глушитель. Вот. Но суть в том, что он отпал и сильно начал тарахтеть по дороге. Мы, естественно, съехали на обочину, чтобы отремонтировать эту машину. Вот. И несколько было братьев, мы вышли с машины, и вдруг мы увидели, что женщина лежит под машиной. Пока мы вышли. Ну, я понимаю, мы, может быть, медлительны. Я понимаю, я все понимаю, да? Но мы были свидетелями, что торчат ноги. И мы... Вы знаете, мужчина вообще не знает, что делать в таком случае. Он вообще теряется окончательно. То есть вообще спрашивает что-то, предлагать помощь. Вообще не знает. Уйти куда-то, не заметить. Я вообще не знаю, что делать. Понимаешь? Я понимаю, что это очень выгодная жена такая. Очень выгодная такая женщина. Но все равно страшно. Вот почему-то страшно внутри, понимаешь? И я много видел как бы сестер молодых, да, которые подолгу не могут выйти замуж. Не могут выйти замуж по причине как раз их универсальности. У них золотые руки. Они все могут. Все. То есть это замечательно, конечно, но мужчина очень теряется возле такой женщины. Но я просто как бы советовал таким сестрам, даже говорил, вы ну хоть притворитесь слабыми, чтобы замуж выйти, что ли, потому что вам это угрожает серьезно. Дальше, что я, например, могу сказать из своей жизни, да, что мне очень помогло открываться перед своей женой, открываться в своих проблемах и сложностях. Это очень важно. Очень важно. Помогло то, что она научилась, я считаю, она научилась просто подбирать ключ ко мне. Мужчина вообще горд. Он горд. И он сам не расскажет о своих слабостях. Это слишком для него унизительно. Он не расскажет о своих проблемах. К нему надо научиться подбирать ключ. Я не знаю... Это надо иметь большую связку ключей, потому что ну, это проблема открыть уже и так, но если человек гордый, это очень сложно. Но мужчине трудно признать, нас, русских, учили, что мужчина не должен плакать, он не должен вообще показывать свои слабости, но это точно такой же человек, как и вы. Точно такой же человек. То есть смотрите, если рассматривать человека как личность, то вообще пола не существует. Пола не существует. Мы понимаем, что мы все будем как ангелы, Библия говорит. И даже сейчас, если Бог рассматривает индивидуально человека, Он говорит, нет уже ни мужского пола, ни женского. Есть вы во Христе. Есть личность перед Иисусом Христом. Но мы, живя на земле, мы физиологически разделены. И мужчина, поскольку он лидер, и признаться своему последователю, своему помощнику в своем поражении, в своих слабостях, это для него очень сложно. Очень сложно. Но я, например, рад очень, что у нас с женой так сложились отношения, что я могу. Я могу ей позвонить, я могу ей сказать, я могу попросить ее помощи, я могу просто ей рассказать, что у меня проблемы, у меня трудности, у меня сложности, что-то не получается. А много раз даже было так, что она чувствовала. Просто чувствовала на расстоянии. Просто даже через океан, когда я ездил в длительные такие поездки, далеко ездил.
Это было просто сверхъестественно, просто духовно. Это показывает о том, что мы душевно connected, мы связаны душевно, когда она просто звонила, или я звонил, и мы на расстоянии, Дух Святой соединял нас в молитве, и, или здесь, по Америке, в поездках, это повторялось неоднократно. Я удивлялся, насколько это важно иметь помощника. Вы понимаете, чем выше человек, тем ему сложнее признаться в своих слабостях. Но он обычный человек. И потому я бы советовал просто, ну, как-то к мужчине подбирать ключи. Дальше. Я хочу просто дать, ну, может быть, возможность дать вам задать вопросы. Но я хочу сказать, что, наверное, самый большой страх любящего супруга, мужчины, самый большой страх, это неумение удовлетворить свою жену. Наверное, это самый большой страх. На разных уровнях, на разных, включая в том же интимные понятия. Страх как бы неспособности, страх недостаточности. Это самый большой страх, который переживает мужчина, когда он видит, что ей с ним неинтересно, что она, может быть, выполняет это просто так, как долг, просто служит ему. Это самый большой страх мужчины, если он действительно любит свою жену. И это порождает как бы в нем, он внутренне умирает. И поздно или рано, если, скажем, мужчина сексуально не может удовлетворять свою жену, поздно или рано он должен как-то это внутри объяснить. Он должен справиться с этим страхом. И страх, он бросает человека в две крайности, в больших две крайности. Или мужчина просто становится насильником, то есть ему все равно, что переживает жена, он все равно не способен это сделать, он все равно не может, не умеет по каким-то данным, у них не получается это, он просто добивается своего, или он становится, простите, импотентом, то есть от отчаяния, от бессилия в нем теряется вера в себя как в мужчину, в нем умирает вера в себя как в мужчину. То есть, что я могу, что я способен, наверное, я не такой, как все, и это сильно бьет по его чувству достоинства. Человек просто их семейная жизнь сильно страдает, сильно подорвана, если он, в него закрадется такой страх. Мы родили целое поколение людей огорченных, целое поколение людей, которые действительно смотрят на мужчин просто как на самцов. Которым одно на уме, он должен своего добиться, повернулся и уснул. Но по-настоящему, как я уже говорил на семинаре, да, по-настоящему мужчина озабочен тем, как сделать свою жену счастливой. Озабочен. Ему действительно этого хочется. Он сам вообще на крыльях летает, если он видит, что его жена счастлива. Для этого надо учитывать просто некоторые особенности. Вообще, самое первое, это рассматривать жену просто как личность, которую я люблю и которой я служу. Как я говорил, что особенно в Америке страх от бессилия или неумение смирить женщину очень часто порождает в мужчине страх. Неумение смирить женщину. То есть, а я позвоню, я заявлю на тебя. Вот, попробуй только поднять руку, и в нее еще больше страх. Еще больше страх. Я просто уверен, что когда мужчина начинает переступать эту черту, это свидетельствует об одном единственном. Вы его загнали. Вы его загнали. В нем есть страх. И потому я считаю, что женщина обязана, если вы хотите строить семью, женщина обязана быть слабой, нуждающейся в помощи, обязана. То есть попросить его помочь о чем-то, поддержать что-то, в чем-то вникнуть во что-то, просто сказать, я без тебя это не смогу сделать, я прошу тебя, помоги мне это сделать, или сделай это. И вы помните, наверное, когда Давид убил Урию Хетитянина, пришел к нему пророк Нафан, и Бог рассказал через Нафана Давиду, какими были отношения в семье Урии и Версавии. Ведь он точно рассказывал, он рисовал точный образ, какими были отношения между Урией и Версавией. И он рассказывает, что у одного бедного человека была овечка, овца. И эта овца спала у него на груди, и он любил ее как дочь.
Вот представьте, да? Бог рисует, ведь он не выдумывал, он не просто притчу рисовал. Это действительно было утешением этого могучего солдата, могучего человека, который был одним из сильных Давида и верных Давида. У него была жена Версавия. Он был настолько верным, преданным Давиду, просто как пес, что не согласился пойти к своей жене, много не видел ее. Но их отношения были удивительными. И вот смотрите, Бог заметил, что Версавия была как овца, как овечка. Овца – это самое скромное, самое нежное животное. И Бог показывает, что жена была как овца Урии. Вот просто себе представьте сегодня, можете ли вы или ваш муж сравнить ваш образ с овцой? Да, я не хочу здесь как-то эту ситуацию наклонить в неправильную сторону, но это о многом говорит, когда женщина как вампир в доме, когда она просто пьет все соки, когда она наездник, понимаешь? И когда она ведет себя, как написано об Урии и Версавии. Основное, что я хотел сказать, что мужчины сегодня живут под страхом также отверженности. Женщина говорит, что мужчина эгоист. Эгоист, у него одно на уме. Но очень часто я наблюдаю, что женщина эгоист, она требует к себе абсолютного внимания. Он действительно выкладывается, он действительно пашет, он действительно все делает возможное, и она постоянно ворчлива и недовольна. Это исключительно между нами, чтобы мужчины это мало слышали. Сирах, 25 глава. «Можно перенести всякую злость, только не злость женскую». Почему? Потому что оно противоестественно. Чтобы женщина была злой, это противоестественно. «Нет головы, ядовитее головы змеиной. Соглашусь лучше жить со львом, нежели со злою женою». Смешно, но правда. Злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо ее мрачным, как у медведя. Кто-то себя узнает, да? Сядет муж ее среди друзей своих и горько вздохнет. Всякая злость мала в сравнении со злостью жены. Что восхождение по песку для ног старика, то сварливая жена для тихого мужа. Встречали таких, нет? Муж такой тихоня, уже просто загнали его окончательно. Ну, редкий тип, я понимаю, но жена иногда просто не дает ему сказать. У нее же не такой интеллект. У него не такой интеллект, он думает что-то сказать, а она говорит, потом думает. Досада, стыд и большой срам. Еще раз скажу это, пусть оно просто останется у нас в памяти, да, потому что это мудрость. Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем. Он лидер. И стыд это и женщине, потому что она мужеподобной становится. Вы замечали, что в наше время, это стало комплиментом. Какая вы мужественная женщина. Спасибо. Но если вы мне скажете, что я женственный мужчина, я на вас обижусь. Сердце унылое и лицо печальное, и рана сердечная, злая жена. Опущенные руки и расслабленные колени. Это жена, которая не счастливит своего мужа. Я вообще верю, что в руках у женщины вся сила сделать мужчины просто героя или совершенно его уничтожить. Совершенно. Может быть, я приоткрою одну страницу, которую нельзя открывать, потому что это была своего рода исповедь такая, очень сердечная. Если, может быть, кто-то когда-то это узнает или услышит, но я просто был свидетелем одной такой сцены. Люди, много очень людей приходят, и я просто скажу очень так вскользь, чтобы даже нельзя было догадаться. Но
одна семья, люди уже в возрасте, и у них были довольно плохие отношения, очень плохие отношения. Практически чужие люди друг другу, и вообще старость, она усугубляет проблему. Сразу вроде незаметно живешь, но старость усугубляет и усугубляет проблемы. Потом люди одинокими совершенно, потому что они одинокими и были. А у них было просто взаимовыгодное партнерство, просто бизнес своего рода. Он приносил деньги, она ухаживала по дому, родила ему детей. Друг другу было приятно на физиологическом уровне, но люди стареют и не понимают, что они чужие совершенно. И вот когда я с большими усилиями, трудом, молитвой начинал просто беседовать с этой семьей, особенно с мужем, открылась вещь. Всегда есть корень, горький корень, и он причинит много вреда, говорит Библия. Корень может быть таким маленьким, что вы даже себе представить не можете, но он вырастает в могучее дерево, и вся семья не устроена, включая детей. Что вы думаете, оказалось? 25 лет назад он подарил ей, еще не дружили, подарил ей стихотворение. Ей оно не понравилось, она бросила ее в камин. Все. Это все. Это все. Его душа закрылась с тех пор. Да, они женились, они вырастили детей, семью прожили 25 или 30 лет. Но совершенно, и я был в шоке, при чем здесь эта бумага, при чем здесь это стихотворение? Но да, оно положило основу, полностью человек закрылся, человек ушел в себя, она в себя. Для этого я говорю, что когда мы причиняем раны друг другу, а мы их причиняем однозначно, брак – это боль, можно тире поставить, брак – это боль всегда. Потому что ты в семью берешь не раба, ты берешь личность, которой ты должен служить, ты берешь господина. И потому я говорю, в меру боли, которую мы причиняем, мы должны научиться лечить эту боль. Точно так же, в меру боли. Потому что если инфекция останется, то что ты перевязал рану, то, что ты формально извинился, это ни о чем не говорит. Инфекция осталась. Проблема осталась все равно. Ты лампочку потушил там, загорелась лампочка на табло. Но ты проблему оставил в автомобиле. Лампочка для того и существует. Ссора для того и существует, чтобы вскрыть. Боль для того и существует в теле, что ты поранился. И уколоть обезболивающее – это вред. Ты истечешь кровью, ты погибнешь. Бог и создал организм, чтобы боль, чем больше боли, тем больше проблема в теле. Чем больше крика и ссоры, тем глубже рана. И здесь формально не поможет. Ну, извини, ну, получилось, ну, сорвался. Так не получится. Так не получится. То есть хороший врач, он должен убедиться, что ты вычистил инфекцию, ее не будет. И для этого берет усилия в меру боли, которую ты причинил. Должна быть мера исцеления и мера прощения. И обидно, вы знаете, мужчина, он горячий, он может грубо сказать, и здесь же может встать на колени и просить прощения. Он резкий человек. Женщина, наоборот, она может закрыться на 3 дня. Крепость неприступная. Стучишь в эти двери, стучишь. Уже и жаждешь, и голоден, и злой на себя. И думаешь, вовеки ссориться не буду. Боже мой, поймите мужчин, пожалуйста. Другая сторона. Счастлив муж доброй жены. Жена добродетельная, то есть добрая по натуре. Радует своего мужа, и лета его исполнит миром. Добрая жена – счастливая доля. Она дается в удел только боящимся Господа. То есть у Бога особенная как бы коллекция есть. Особая коллекция. Бог видит боящегося человека, с этой коллекции дает человеку добрую жену, добродетельную. С нею, то есть с такой женой, у богатого, у бедного, сердце всегда довольное, и лицо во всякое время веселое. Любезность жены усладит ее мужа, и благоразумие ее, благоразумие, а это в основном, когда жена хорошо понимает психологию мужскую, она поступает рассудительно.
она вовремя замолчит, она не будет доводить его, благоразумие утучнит кости его. То есть даже на физическое здоровье мужчины это влияет. Кроткая жена – это дар Господа. Нет цены благовоспитанной душе. Благодать на благодать – жена стыдливая. Жена стыдливая. И нет достойной меры для воздержанной души. Что солнце, восходящее на высотах Господних, то красота доброй жены в убранстве дома ее. Что светильник, сияющий на святом подсвечнике, то красота лица ее в зрелом возрасте. И последняя притча, моя любимая глава, вообще 31-я, все ее знают, эту главу, и есть, как бы сказать, такие предположения, что это мама Соломона, то есть преподавала своему сыну эту главу, то есть, вероятно, Версавия, это нельзя доказать однозначно, но это учение мудрой женщины, однозначно, что она была матерью царя, там так написано. Она учила и говорила, кто найдет добродетельную жену, то есть добрую жену, которая способна творить добро бескорыстно, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее. Она чувствует, что занятие ее хорошо. Если хотите знать, что мне больше всего нравится в этой главе, мне нравится, что там показана жена как хозяйка. Она показана просто, что есть ее территория царства. Это ее дом и ее хозяйство. Что муж туда не приходит и не командует, какие шторы повесить, какую мебель купить, что где должно стоять. Я никогда не понимал таких мужчин. Это ее самовыражение, самореализация. Это ее дом. И она должна свою фантазию открыть в этом доме. Может, она по-странному это сделает, не с такими вкусами, но она сделает так, чтобы ей нравилось. И если ей будет нравиться, там будет уют, там будет атмосфера. Тебе же самое главное – атмосфера. Причем тебе, из какого цвета диван? Тебе атмосфера. И там так много показано, что она во дворе, что она одежду шьет, что она задумала, даже поле покупает. Сегодня некоторые жены не могут выпросить у мужа нескольких долларов там что-то купить себе. Есть такие, да, есть такие. Он все контролирует, все считает. Все считает. Но так нельзя. Понятно, надо советоваться, но здесь показано, что эта женщина – хозяйка. Показано, что она раньше встает, чем муж, потому что муж встает и ублажает ее, дети встают и хвалят ее, и чувствуется в ней столько радости. В этой главе показана радостная женщина, что она делает все это на территории своего дома. Она хозяйка, знаешь? Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Дальше, несмотря на то, что она все это делает, да, уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Миловидность обманчива и красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Ее надо хвалить. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее. Так оканчивается 31 глава. У ворот – это значит старейшины города, это значит общественное мнение, это значит отношение народа к такой женщине. И последнее, короткое место перед нашей молитвой – это Евангелие Матфея, 1 глава. Евангелие Матфея, 1 глава. Очень важное, простое и практичное место. 18 стих. «Рождество Иисуса Христа было так». Матфей 1:18. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось. Обратите внимание на слово «оказалось». Очень много вещей оказывается в нашей жизни, на которые мы не рассчитывали. И они уже обручились, они любили друг друга, они уже родственники все знали, огласка эта прошла. Но оказалось что-то неприятное для Иосифа, что она беременна. И вот здесь
когда в нашей жизни что-то оказывается, открывается какая-то вещь, у нас начинается паника. И мы по-разному себя ведем. Обычно мужчина начинает вести себя справедливо, потому что он огорчен, и женщина равным образом. И здесь дальше написано, Иосиф же, муж ее, будучи праведен, праведный человек, он не хотел просто это раздуть, он не хотел это разнести, он не хотел общественного позора, новый перевод говорит, он не хотел этого. Он понимал, что она виновата, он не знал, что это от Духа Святого, он просто узнал, предположил, заметил, не знаю, но заметил, что она беременна. Представляете, какой холодный пот, праведный человек. С одной стороны, гнев, но он был праведным человеком, чтобы взять ее, предать публичному просто наказанию, взысканию или хотя бы позору, он решил ее тайно отпустить. Пусть Бог судит. Но дальше написано, когда он помыслил это, ангел Господень, я думаю, что если бы он по-другому помыслил, ангел Господень не всем является. Он был праведный человек, и он не хотел мстить, когда оказываются какие-то вещи в семье. Человек не мстит, он понимает, что это человек, я его люблю. И он любил эту девушку, очень крепко любил. И он был праведным человеком, и не хотел ее публично унижать. Когда он помыслил это, даже не в рамках закона помыслил, а просто отпустить ее. Ангел Господень явился им во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять. В нем был страх. Страх. Я повторяю, в каждом мужчине есть страх. Страх за себя. Естественно, за себя. Страх за свою репутацию. Страх, что она опорочила мое имя. Страх, что она натворила. Страх, что оказалось. Я никогда на это не рассчитывал. Я думал, что она такая. Но оказалось. Не бойся, Иосиф, принять. Прими ее с этим. Прими ее. Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. И я просто верю, что когда в наших семьях открывается что-то, и мы не боимся принять, как жена мужа, не боимся принять все равно с этими пороками, с этими ошибками, мы не боимся принять, из этого вырастает большая Божья слава. Потому что человек всегда есть страх отверженности, что если она узнает это, если окажется что-то, что он узнает об этом, все, она все распадется, об этом все узнают, все разнесет. Я вам свидетельствую, я своей жене рассказываю все. Рассказываю все, потому что уверено сердце мое в моей жене. Рассказываю, когда мне тяжело. А кому я расскажу? Кому я расскажу? Я знаю, что если бы я рассказал свои ошибки, свои согрешения определенные, если бы я рассказал, да, у людей бы отношение поменялось. Но не бойся принять, не бойся. Я точно так принимаю свою жену. Она точно так же приходила ко мне, просто исповедуясь. И я точно так же приходил, исповедуясь к ней. Вы думаете, мы совершенны, и я не из такой плоти, как вы, или она не из такой, как вы? В этом есть сила. Этого никто бы не знал. Этого бы никто не знал. Но и никто не будет знать, что в моей семье происходит. Но сила в том, что мы приняли друг друга. Мы не побоялись принять друг друга. И каждый очередной раз, когда мы спотыкаемся, мы не боимся принимать друг друга. И это дает надежду. Он в меня верит. Она в меня верит. Она за меня молится, я за нее молюсь. Потому, друзья, это очень важно. В нашей жизни оказывается очень много вещей разных. И будет оказываться много разных вещей. Просто люби своего мужа. Люби этого мужчину. Ему непросто. Прими его. Даже с теми недостатками, с теми особенностями, с теми падениями, которые у него происходят. Дай ему шанс. Когда человек просит прощения, он просит шанса. Дай мне шанс доказать, дай мне шанс подняться, дай мне шанс исправиться. Поверь в меня, я приложу все силы, я из шкуры вылезу, но я докажу тебе, что ты единственная в моей жизни. Я буду стараться, помоги мне встать. Во имя нашей семьи, во имя блага наших детей, во имя наших отношений, подними меня, помоги мне встать.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Добрый день. Работает служба информации «Отыграет Медиагрупп». Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Белый дом хочет, чтобы детей нелегалов представляла в судах юрфирма, в которой нет иммиграционных адвокатов. Украинец, выдвигающийся в Конгресс от Гавайев, устроил драку на пляже. Теперь его обвиняют в терроризме. Система водоснабжения Соединенных Штатов подверглась масштабной диверсии. Может ли за этим стоять Иран? Тем временем министр финансов Соединенных Штатов заявил, что стороны близки к сделке по Ормузскому проливу. Трамп потребовал у Хексета объяснений из-за нехватки боеприпасов. Сенатор от Луизианы Джон Кеннеди не на шутку разозлился на Путина. Дрон со взрывчаткой возле украинских Руслан в аэропорту Лейпцига. Глава МВД Германии срочно прервал отпуск. Следствие ведет отдел по борьбе с терроризмом. Как мы ранее сообщали, бывшего посла Украины в Штатах Ольгу Стефанишину обвинили в незаконном обогащении. Сегодня стали известны некоторые подробности. Генпрокуратура РФ объявила нежелательным американский фонд Human Rights Foundation. Его с 2024 возглавляет Юлия Навальная. И Инфантино извинился за ошибку, но остался президентом ФИФА. И такая у нас новости в кратком изложении, которые поступили там к этому часу в редакцию Деград Медиа Групп.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Как и обещали синоптики, грозы и дожди в Филадельфии местами. Правда, лишь местами. И достаточно жарко, 92 градуса по Фаренгейту. В пятницу, скорее всего, во второй половине тоже будут грозы. Но они прекратятся к субботе, при этом столбики тернов по-прежнему останутся где-то за 90. И, скорее всего, продержатся на этой отметке примерно до середины следующей недели. В портометро Эрии стало намного легче дышать, и, как и предсказывали синоптики, смог потихонечку сходит. И столбики тернов при этом идут вверх и, скорее всего, дойдут до прогноза синоптиков. И будет около 90 плюс-минус в ближайшие два дня. Потом будет попрохладнее и с началом следующей недели все вернется на круги свои и будут 80-е. Вроде большого света пока еще смог, но тем не менее солнышко потихонечку прорывается и тоже столбики тернов будут набирать обороты и будут 80 градусов примерно до воскресенья, а потом небольшое понижение будут лишь 70, но около 80.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Работает служба информации Деград Медиа Групп. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSF LP на частоте 100,7 FM Портленд Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify и через CarPlay и Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Небольшая юрфирма Berg Law Group может получить многомиллионный контракт от администрации Дональда Трампа на оказание юрпомощи тысячам несовершеннолетних иммигрантов без сопровождения, находящихся под опекой нашего государства. Сообщает сегодня ABC News. В уведомлении, опубликованном в Федеральном реестре, Департамент здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов сообщил о намерении заключить контракт на сумму в 150 миллионов долларов с Berg Law Group, фирмы со штаб-квартирой в Хьюстоне, в штате Техас. Контракт предусматривает предоставление юридической информации, консультации услуг официального представителя в суде для несовершеннолетних нелегалов, которые въехали в Штаты без сопровождения и находятся под государственной опекой. В то же время юридические организации по всей стране заявляют о том, что администрация задержала выплату 65 миллионов долларов по предыдущему контракту. По их словам, таким образом власти пытаются вынудить их передать конфиденциальную информацию о детях, интересы которых они представляют. Согласно информации на сайте Berg Law Group, в фирме работают 26 человек в 8 офисах. Изначально иммиграционное право не входило в перечень ее специализации, однако позже оно было добавлено непосредственно на сайт. Среди других направлений указаны административное право, защита по делам о финансовых преступлениях, коммерческие споры и судебные разбирательства на рынке ценных бумаг. Одна из основательниц этой фирмы, Марселла Берг, ранее занимала должности по назначению администрации Трампа в агентстве по охране окружающей среды и в департаменте внутренних дел Соединенных Штатов. Джеффри Холл, бывший сотрудник и партнер основателя этой фирмы, в конце прошлого года был назначен и утвержден на должность в агентстве по охране окружающей среды. В декабре 2023 года центр ACACIA Center for Justice, занимающийся защитой прав иммигрантов, стал основным подрядчиком Департамента здравоохранения и социальных служб по программе помощи несовершеннолетним без сопровождения. Центр координирует работу около 100 подрядных организаций, которые оказывают юридическую помощь более чем 20 тысячам таким детям. Ранее представитель Департамента здравоохранения и социальных служб сообщил, что Управление по переселению беженцев подведомственным департаменту предложила Акасе заключить новый федеральный контракт при условии, что организация будет предоставлять данные о том, чьи интересы она представляет, а также выставлять счета ведомства при подаче заявления на получение иммиграционных льгот. По словам представителя, Акасия от этого отказалась. Юридические организации, включая Акасию, заявили, что управление по переселению беженцев требовало предоставления данных на уровне конкретных клиентов, которые являются конфиденциальными и защищены законом. Акаси и многие ее партнерские организации утверждали, что несовершеннолетние без сопровождения и их опекуны входят в число тех, на кого направлены меры по ужесточению иммиграционной политики. В июне сотрудники Департамента внутренней безопасности посетили офисы нескольких некоммерческих организаций в районе Вашингтона, которые оказывают юридическую помощь таким детям. В прошлом году администрация поручила иммиграционным агентам разыскивать несовершеннолетних мигрантов без сопровождения, находящихся на территории нашей страны.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Гавайи. После драки на пляже Кевакапу на острове Мауи Кириллу Басину, украинцу по происхождению, предъявлены обвинения в угрозах террористического характера, относящихся к категории тяжких преступлений, сообщает Fox News. Кандидат от Демократической партии на выборах Конгресса от штата Гавайи Кирилл Басин за несколько дней до своего появления в суде по делу о драке был нокаутирован во время снятого на видео конфликта на пляже, сопровождавшегося ненормативной лексикой. На записи видно, как Басин подходит к компании отдыхающих и обращается к одному из мужчин. «Убери свою сумку, брат! Убери свою сумку!» Конец цитаты. Затем к Басину подходит женщина. Рядом играет музыка группы с таким-то названием. Басин говорит присутствующим: «Я сказал ему, если он хочет попасть в больницу, пусть подходит сюда». Конец цитаты. На короткое время напряжение спадает. Басин произносит «Все законно» и жмет кому-то руку. Однако пауза длится всего несколько секунд. После этого он поворачивается к другому отдыхающему, выкрикивает ругательство и вновь вступает в перепалку. Когда один из мужчин говорит, что разговаривает со своей девушкой, Басин отвечает: «А мне все равно». Конец цитаты. И ситуация быстро накаляется. Басин несколько раз повторяет: «И что ты сделаешь?» После этого он вызывает одного из мужчин на драку, то есть своего рода дуэль. Когда женщина называет его ребенком, Басин поворачивается к ней и требует повторить сказанное. Затем, угрожая закопать и отправить в больницу, после брошенных в ее адрес оскорблений, уходит. Спустя несколько секунд он возвращается к своим вещам, и в этот момент к нему сзади подходит более крупный мужчина, позже опознанный как Кама Хоман. Басин толкает его, и между ними начинается потасовка. Басин отступает, спотыкается о два пляжных кресла и падает на песок. Поднявшись, он хватает одно из кресел и размахивает им в сторону Хомана, но тот отталкивает кресло и, нанося удар, отправляет Басина в нокаут. Хоман подходит к нему и несколько раз говорит: «Очнись!» Когда Басин приходит в себя, он говорит кому-то, что отправится в тюрьму, и уходит. Через несколько мгновений он, выкрикивая ругательство, снова бросается в сторону Хомана. Хоман, заявивший, что имеет подготовку в смешанных единоборствах, рассказал местным СМИ, что решил вмешаться, когда он увидел, как Басин становится все более и более агрессивным. «Я подумал, что, возможно, стоит вмешаться. И чем ближе я подходил, тем сильнее он неистовствовал и тем агрессивнее становился». Конец цитаты, признался Хоман. По словам Хомана, Басин первым применил силу. «Он положил на меня руки, и как только попытался толкнуть, я ударил его слева и справа. После этого забияка потерял равновесие и упал на кресло». Конец цитаты, уточнил Хоман. В уголовной жалобе утверждается, что во время конфликта Басин угрожал нескольким людям, в том числе Хоману. Отдельный эпизод обвинения касается того, что он угрожал ему даже ножом. Хоман сообщил, что нашел нож с выкидным лезвием длиной около 13 сантиметров и передал его полиции округа Мауи. 4 августа на первом судебном заседании судья поставил его сумму залога в $1 миллион и запретил Басину контактировать с Хоманом и с еще 4 людьми. В случае освобождения из-под стражи Басину запрещено приближаться к пляжу Кевакапау и к парковке, а также владеть огнестрельным оружием и боеприпасами, употреблять алкоголь и наркотики. Его обязали пройти выборочные тесты на наркотики и психиатрическую экспертизу и при необходимости лечения. Предварительные слушания были назначены на сегодня. Больше никаких новостей об этом неизвестно. Но известно, что Басин выдвигается в Конгресс от Гавайев. И после этой драки, скорее всего, его планам, наверное, будет не суждено сбыться.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
7: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
8: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
7: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: В конце июля многие с удивлением прочитали сообщение властей штата Миннесота о том, что более 30 систем водоснабжения подверглись скоординированной кибератаке. Из полицейской коренею ФБР предупредила, что аналогичные кибератаки были зафиксированы как минимум в 7 штатах нашей страны. Причем часть из них привела к нарушению в работе объектов водоснабжения. Позднее местные власти штатов Нью-Джерси, Южной Дакоты и Джорджия также сообщали, что стали объектами подобных атак, но не уточняется, входят ли они в число вот тех 7 штатов, о которых ранее говорила ФБР. По данным американских СМИ, агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры нашей страны, то есть CISA, расследует возможную причастность Ирана к этим атакам. В самой CISA отказались от комментариев. Хотя президент Дональд Трамп пока не возлагал ответственность на Тегеран, опрошенные специалисты по кибербезопасности считают в интервью журналистам, что атаки, вероятнее всего, были организованы именно Ираном. Бывший советник Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Морган Райт заявил, что ожидает расширения масштабов этой кампании. Число затронутых штатов, вероятно, будет расти. Ни один штат не может считать себя защищенным. Конец цитаты, отметил он. В штатах насчитывается около 152 тысяч общественных систем питьевого водоснабжения и более 16 тысяч объектов очистки сточных вод. По словам Моргана Райта, бывшего советника Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом, подобные кибератаки обычно связываются с деятельностью в Северной Корее или Ирана. А с кем Соединенные Штаты сейчас находятся в состоянии конфликта? Ну, конечно, с Ираном. Поэтому именно он становится главным подозреваемым среди государств, которые обладают как необходимыми возможностями, так и мотивом для подобных действий. Конец цитаты, заявил он, имея в виду продолжающуюся войну на Ближнем Востоке. И вместе с тем, по данным американского канала CBS, следователи также проверяют версию, что хакеры могли, наверное, выдавать себя за иранскую группу, чтобы усилить напряженность на фоне конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Бывший исполняющий обязанности заместителя директора по кибербезопасности Белого дома Джек Браун заявил, что администрация Дональда Трампа также ведет собственную информационную кампанию. И, по его мнению, даже если будет доказано, что за атаками действительно стоял Иран, власти нашей страны могут и не спешить публично это признавать. На заседании Кабинета министров 31 июля президент Дональд Трамп возложил ответственность за взлом систем водоснабжения на, как он выразился, совершенно некомпетентные власти Миннесоты, включая и губернатора-демократа Тима Уоллса. В ответ Уоллс заявил следующее, я цитирую: «Трамп прекрасно знает, кто несет ответственность за эту атаку, и знает, что ее жертвами стали и другие штаты». Конец цитаты. Иран пока никак не прокомментировал эти инциденты. Вместе с тем, Тегеран на протяжении многих лет последовательно отвергал обвинения в причастности к другим кибератакам, в том числе на системы водоснабжения, избирательные кампании в Штатах, больницы и казино в Лас-Вегасе. Это было в 2014 году. После обвинений, выдвинутых Вашингтоном в 2016 году в связи с атаками на информационные системы американских банков и на автоматику плотины неподалеку от Нью-Йорка, представитель МИДа Ирана Хусейн Джебери заявил, что Соединенные Штаты должны представить доказательства этим утверждениям. Иран никогда не включал в свою повестку какие-либо опасные действия в киберпространстве и не поддерживает подобные методы. Конец цитаты, сказал тогда Хусейн Джебери Ансари в эфире гостелевидения Ирана. По словам экспертов, Иран имеет хорошо задокументированную историю проведения подобных киберопераций. И вместе с тем, они отмечают, что за атаками могут стоять и группировки, поддерживающие Тегеран, но действующие за пределами страны. Это существенно затрудняет установление настоящих виновных. И если все атаки и все группы действуют непосредственно из Ирана, их сравнительно легко связать с иранскими властями. Конец цитаты, пояснил бывший советник Госдепартамента Морган Райт, ответив, что использование зарубежных прокси-групп позволяет организаторам относительно правдоподобно отрицать свою причастность. Они это проделывают так, чтобы их отпечатки пальцев не оставались на месте преступления. Конец цитаты, добавил он. Эксперты, опрошенные нашими коллегами-журналистами, считают, что главная опасность подобных атак заключается не столько в непосредственной угрозе водоснабжению, сколько в подрыве доверия общества к способности нашего государства обеспечить безопасность такой жизненно важной инфраструктуры. Они атакуют наше доверие к правительству, к его способности обеспечить базовые услуги в момент, когда страна и без того глубоко расколота из-за войны. Конец цитаты, заявил бывший исполняющий обязанности заместителя директора по кибербезопасности Белого дома Джейк Браун. И в то же время специалисты не исключают, что в будущем иранским хакерам все же удастся поставить под угрозу работу системы водоснабжения. По словам бывшего советника Госдепартамента Моргана Райта, злоумышленники потенциально способны нарушить дозировку химических реагентов при очистке воды, полностью прекратить ее подачу или вывести из строя все оборудование. Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры нашей страны CISA и Агентство по охране окружающей среды EPA ранее совместно заявили, что кибератаки представляют серьезную угрозу для предприятий водоснабжения. Послушайте, если вы хотите поставить страну на колени, нужно ударить по двум вещам – энергоснабжению и по воде.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Соглашение может быть объявлено уже сегодня, и к этому, как утверждается, стремятся Соединенные Штаты. Официальный представитель Соединенных Штатов подтвердил агентству Экса, что иранское руководство уже одобрило проект соглашения. Речь идет о 60-дневной договоренности между Ираном и ОМОНом. Утверждается, что суда, входящие в Ормузский пролив и Персидский залив, будут проходить по северному маршруту через иранские воды, выходящие из пролива по южному маршруту у берегов Омана. Сборы, на которых настаивает Иран и против которых возражают Соединенные Штаты, в течение этого времени взиматься не будут. Президент Дональд Трамп утром в среду в интервью Fox News заявил, что у нас идут хорошие переговоры с ними. Если они сорвутся, мы нанесем по Ирану мощный удар. Конец цитаты, заявил он. Он также выразил уверенность о возобновлении судоходства через пролив или вследствие этих переговоров, или в результате военной операции. Кстати, иранские власти официально пока не давали никаких комментариев.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений из-за дефицита боеприпасов на фоне войны с Ираном. Так рассказали два источника The Washington Post. По их словам, время заседания Кабинета министров в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе Трамп попросил Хексета объяснить, почему его, по всей видимости, ввели в заблуждение относительно крайней нехватки боеприпасов. Президент считал, что проблему с дефицитом уже решили. В ответ глава Пентагона, так рассказали собеседники издания, защищался и пытался переложить ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит назвала рассказы источников The Washington Post фейками. Этого буквально никогда не было, и президент Трамп полностью доверяет Хекситу. Конец цитаты, добавила она. В Пентагоне сообщение о перепалке между Трампом и Хекситом, а также о дефиците боеприпасов у Соединенных Штатов, назвали вымышленными. Сам лидер Соединенных Штатов, комментируя сообщение о нехватке снарядов, в очередной раз заявил, что у страны огромные запасы боеприпасов. Конец цитаты. По его словам, тех, кто распространяет подобные сливы, сейчас ищут.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: От иранской темы к войне между Россией и Украиной. Судя по всему, сенатор от Луизианы Джон Кеннеди не на шутку разозлился на Путина. И вот что он заявил во время заседания в Сенате 5 августа.
3: Госпожа председатель, я знаю, что вы прекрасно осведомлены об этом, но Сенат должен принять законопроект о санкциях против России. И мы должны сделать это сейчас. У нас есть необходимые голоса. Так давайте проголосуем. Украина повалила Путина и душит его. Мы должны помочь Украине задушить его до смерти. Мне жаль, что народу России приходится переживать то, что он переживает. Мне вдвойне жаль народ Украины. Но это не прекратится, пока Путин не поймет, и мы не заставим его понять, что цена его варварства превысила выгоды. Впервые с 2022 года, благодаря силе воли, умным решениям, великим мозгам, а также помощи со стороны Европы и Соединенных Штатов, Украина заставила Путина отступить. Это действительно поразительно. Я помню, как Путин вторгся в 2022 году. Все эксперты говорили, что Путин прокатится по Украине, как гром в летнюю ночь. Направится на Киев и захватит его тут же. Вообще, тогда президент Байден спросил президента Зеленского, не нужна ли ему помощь с эвакуацией.

0: «Я никогда не забуду, что на это», — ответил президент Зеленский Байдену. Это был один из его лучших моментов. Когда президент Байден спросил его, не нужен ли ему эскорт, не нужна ли помощь с эвакуацией из Украины, он сказал, «Мне нужны боеприпасы, а не такси». Мы должны были тогда еще понять, что украинский народ крепок, как кедровый орешек. И я вам гарантирую, в глубине души Владимир Путин жалеет, что вообще начал эту войну. Путин думал, что время на его стороне. Но теперь оно уже не на его стороне. Россия, к сожалению, потеряла 1.4 миллиона солдат. Ему трудно набирать новых, поток добровольцев иссяк. Теперь ему приходится платить людям за то, чтобы они сражались. И, возможно, ему вообще придется ввести призыв на службу и объявить мобилизацию для добропорядочных граждан России. Почему? Это несложно понять. Дело в мужестве, в отваге, в решимости и в украинских дронах. Украина сейчас мировой лидер в области дронов. Они начали с нуля. И теперь они мировой лидер в области дронов. Украина производит больше дронов, она производит более совершенные дроны. Она производит дроны дальнего радиуса действия. В 2026 году они собираются произвести 7 миллионов дронов. Это значительно больше, чем 2,5 миллиона всего лишь несколько лет назад. Некоторые из этих дронов могут преодолеть расстояние до 2000 миль. Украина использует эти дроны, чтобы перегрузить российскую противовоздушную оборону. Обычно, когда вы запускаете дрон в сторону России, у России есть система ПВО. Что это значит? Это просто означает, что на земле находятся ракеты или другие дроны, которые сбивают этот иностранный дрон, вторгающийся на территорию России. Украина нашла способ перегрузить российские системы ПВО, так что некоторые из этих дронов прорываются. И, черт возьми, они действительно прорываются. Сейчас ни одна часть России не находится в безопасности из-за этих украинских дронов. В конце июня украинские дроны вывели из строя 2 нефтеперерабатывающих завода в городе Уфа. Наверное, я неправильно произношу это название. Это в 1000 милях за линией фронта. В результате атак этих дронов к концу июня Россия потеряла 30% своих нефтеперерабатывающих мощностей. Что это означает? Это означает, что у них нет бензина. Это значит, что у них нет дизельного топлива. Если вы россиянин в Крыму, вы не можете купить бензин. Они объявили о прекращении розничных продаж бензина в Крыму. У них заканчиваются запасы. В Москве, госпожа председатель, прямо сейчас, как вы, наверное, знаете, выстраиваются длинные очереди за бензином. Война наконец-то дошла до народа России. Совсем недавно украинцы запустили дроны, чтобы бомбить Wildberries. Что такое Wildberries? Wildberries — это российский аналог Амазона. Все эти товары широкого потребления хранятся на огромных складах там. Украина с помощью дронов уничтожила 2 из них. Ущерб составил около $2 миллиардов. И практически каждый в России ощутил на себе последствия этих ударов. Они это видели. Еще раз, война, к сожалению, дошла до народа России. Согласно недавнему опросу, а получить достоверные данные из России сложно, потому что Путин превратил Россию в Китай. Нельзя свободно высказываться, интернет отрезан фактически. Если вы скажете что-то лишнее, вас могут посадить в тюрьму, убить и мучить до самой смерти. Но у добрых людей в России все еще есть чувства. И недавний опрос показал, что только 21% жителей России поддерживают политику своего правительства. Так что сейчас самое время. Этот наш законопроект о санкциях против России будет означать следующее. Если вы хотите покупать российскую нефть и газ, вы не сможете для этого использовать доллар. И, кстати, вы также не сможете продавать свои товары в Америке тоже. Почему мы это делаем? Очень просто. Мы это делаем, потому что от 30 до 40% российского бюджета, путинского бюджета, которые сейчас являются одним и тем же, это одно и то же, Россия и Путин, поступает от нефти и газа. Поэтому, перекрыв поставки нефти и газа, вы перекрываете приток денежных средств Путину. А также, перекрыв приток денежных средств, вы лишаете их возможности вести войну. Для этого не потребуются никакие американские деньги. Я хочу поблагодарить европейские страны, у них это заняло некоторое время, конечно, опомниться, но они наконец посмотрели правде в глаза, и они проявили решимость и оказали Украине финансовую поддержку. Американский народ уже давно щедро поддерживает Украину, и мы по-прежнему делимся с ней разведывательными данными и так далее. Поэтому я хочу поблагодарить руководство Европы и добрых людей Европы. Но это перекроет денежный поток Путина. Один простой наш законопроект. Мы должны это сделать, и мы должны сделать это сейчас. И нам нужно голосовать. Нам просто нужно перестать болтать и начать голосовать. Во-вторых, позвольте мне поговорить о честности выборов и о честности выборов в Соединенных Штатах. Позвольте мне рассказать, о чем я думаю, когда я думаю о законе «Save» — «Спасти Америку». Я думаю о честности в американской жизни. Вы не должны быть студентом последнего курса Калифорнийского технологического института, чтобы понять, американцы, независимо от своих политических убеждений, будь то демократы, республиканцы, независимые, социалисты, коммунисты, кто-либо еще, задаются вопросами о выборах. Вы задаетесь вопросом о честности выборов. И я не знаю, насколько широко это распространено, если вообще распространено, но в Нью-Джерси Мы только что обнаружили, что все население Боливии просто зарегистрировано для голосования в Нью-Джерси. Конечно, я немного преувеличиваю, но после заявления о том, что с нашими списками избирателей все в порядке, мы обнаруживаем вот такие вот вещи. И мы только что стали свидетелями выборов в Калифорнии, результаты которых не могут подсчитать месяцы, уже несколько месяцев. Когда требуется целый месяц, чтобы объявить победителя добропорядочным жителям Калифорнии, как вы думаете, что они об этом подумают, особенно проигравший кандидат? Слушайте, если Америка хочет выжить, с точки зрения любой партии, вы должны быть готовы проиграть и признать, что проиграли. А для этого вы должны доверять результатам выборов. Поэтому, когда я думаю о законе «Спасти Америку», я думаю о честности выборов. И на самом деле закон «Save» — «Спасти Америку» — для меня он означает две вещи. Это означает, что вы должны доказать, что вы тот, за кого вы себя выдаете, чтобы проголосовать. А также, чтобы зарегистрироваться для голосования. Это очень просто. Правило номер один. Чтобы зарегистрироваться в качестве избирателя и проголосовать в США, нужно подтвердить свою личность. И во-вторых, нам нужно вернуться к тому, чтобы выборы проходили за один день, а не в течение целого месяца. Нам нужно знать, кто победил уже в ночь выборов. И если гонка действительно очень плотная, я могу понять, что подсчет голосов может затянуться до следующего дня. Честно говоря, мне все равно, как вы голосуете, это дело штатов. Президент не хочет голосования по почте, он имеет право на свое мнение, но я просто с ним не согласен. И жители Аляски, Нью-Йорка или Флориды, например, если они хотят голосовать по почте, это их дело, и дело законодательного собрания их штата. Так что в разумных пределах мне все равно, как вы голосуете. Я просто хочу, чтобы эти голоса были подсчитаны к ночи выборов. И именно в ночь выборов. Конечно, мне легко это говорить, но выборы проводят штаты. И они проводят федеральные выборы в том числе. И мне, как всем нам в Сенате, очень легко отдавать им распоряжение. Но у них должны быть средства, чтобы внедрить эти правила. А у нас с вами есть бюджетная резолюция, которую нам направила Палата представителей только что. эта бюджетная резолюция может касаться только финансовых вопросов. И я считаю, что нам следует заняться этим вопросом. Я вхожу в состав бюджетного комитета, сенатор Рон Джонсон является нашим председателем, он станет очень способным председателем, мы обсуждали это сегодня утром. Я считаю, что нам нужно рассмотреть этот законопроект о финансировании, и я считаю, что часть этих средств должна быть направлена на обеспечение честности выборов. И я думаю, что нам придется... Главная цель этого законопроекта должна заключаться, и, надеюсь, будет заключаться в том, чтобы предоставить нашим штатам... Это законопроект о финансировании, это вопрос финансирования. Предоставить нашим штатам финансовые ресурсы для внедрения этих двух простых правил. Чтобы проголосовать, нужно доказать, что вы тот, за кого вы себя выдаете. Эти голоса должны быть подсчитаны к вечеру дня выборов. Вот и все. Штатам понадобятся ресурсы. И в этом заключается вся цель так называемого закона «Сейф» — спасти Америку, включенного в бюджетную резолюцию. И нам нужно заняться этим прямо сейчас. Прямо сейчас. Возможно, мы сможем включить соответствующее положение в голосование, я не знаю. Некоторые умные люди говорят мне, что это сработает. Но если мы выделим штатам средства на обеспечение честности выборов, и если в этом примут участие достаточное количество штатов, то применение этих двух правил, оно станет не просто традицией, а законом, понимаете? Я упоминал эти два правила. Чтобы проголосовать, нужно доказать, что вы действительно тот, за кого вы себя выдаете, и что нам нужен день выборов, а не месяц выборов. Возможно, положение о финансировании можно сформулировать таким образом, чтобы в случае согласия достаточного числа штатов это стало обязательным правилом для всех штатов. Я не знаю, возможно ли это в рамках закона о контроле над бюджетом и этой резолюции, но я точно знаю, что закон «Сейф» — спасти Америку в настоящее время, помимо двух правил обеспечения честности выборов, о которых я говорил, затрагивает вопрос финансирования. И именно это мы и стараемся сделать — предоставить штатам средства в рамках закона о контроле над бюджетом. Но мы не сможем этого сделать, если не будем голосовать. И было бы хорошо, если бы мы все могли прийти к согласию. Было бы хорошо, если бы мы все могли проводить встречи, обсуждать этот вопрос, идти на взаимные уступки. Я полностью за это. Но сейчас нереально, потому что у людей разные мнения. А вы знаете, что делают, когда мнения расходятся в нашей стране? Мы голосуем. Именно для этого Бог и создал голосование. Для этого Бог создал Сенат Соединенных Штатов. Мы можем продолжать сидеть сложа руки. Это верно и в отношении законопроекта о санкциях против России, кстати. Но особенно верно в отношении обеспечения честности выборов в США. И я никого не критикую. Я знаю, как работает Сенат, и вы тоже знаете, госпожа председатель. Вы знаете, сенаторы будут затягивать, ругаться, плеваться. И нам нужно еще одно заседание. Да я даже не могу вам объяснить, на скольких заседаниях я побывал за последние 6 месяцев, которые можно было бы заменить простым имейлом. Обсудить законопроект о санкциях против России, обсудить честность выборов и попытаться достичь консенсуса. Этого не происходит. И этого не произойдет ни при моей жизни, ни при вашей, госпожа председатель, хотя вы проживете дольше меня, ни при вашей, наши друзья на трибуне. Нам нужно голосовать. И нам нужно голосовать прямо сейчас. И американский народ этого ожидает от нас. И если в этом зале будет внесено предложение о том, чтобы мы оставались здесь до тех пор, пока мы не завершим нашу работу, не выходили на каникулы, я проголосую «за». Я проголосую за это. Я готов оставаться здесь столько, сколько нужно. Я скажу «да». Я могу сказать вам это прямо сейчас. И какую работу нам нужно выполнить? В произвольном порядке, да? Нам нужно принять законопроект о санкциях против России. Нам нужно принять бюджетную резолюцию, которая будет включать меры по обеспечению честности выборов. Нам нужно утвердить кандидатуру Тодда Бланша на пост генерального прокурора. Нам нужно принять временную резолюцию, чтобы правительство продолжило работать до 11 декабря. Нам нужно проголосовать по законопроекту о криптовалютах, над которым мы работали годами. А если мы будем ждать, пока все придут к консенсусу, чтобы провести эти голосования, этого не произойдет. Я уже упоминал, что именно для этого Бог и создал голосование, правда же? когда разумные люди не согласны друг с другом, они голосуют. И именно это нам нужно сделать. Я что-нибудь упустил, госпожа председатель? Нам нужно выполнить наши обязанности перед народом, а потом мы сможем заняться своими делами. Я не говорю, что в августе люди уезжают домой и просто валяются у бассейна. Я знаю, да? Вы этого не делаете, я этого не делаю. Мы работаем, мы возвращаемся в Штаты, встречаемся с избирателями. Некоторые баллотируются на переизбрание. Я планирую побывать во всех штатах, где развернется борьба за голоса избирателей, и с нетерпением жду возможности оказать там помощь своим коллегам. Но мы должны остаться здесь и выполнить свою работу прежде всего, и все. И, ну, все. Моя работа на этом закончена. Я знаю, как найти выход из здания. И, может быть, я ошибаюсь. Но я сомневаюсь, что я ошибаюсь. Я думаю, американцы будут очень разочарованы, если мы не выполним свою работу. Потому что это не наша работа. Это их работа.
1: Это было выступление в Сенате сенатора от Луизианы Джона Кеннеди 5 августа сего года. Продолжаем выпуск последних известий.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Дрон со взрывчаткой был обнаружен возле украинских русланов в аэропорту Лейпцига. После обнаружения в аэропорту Лейпцига возле стоянки украинских самолетов Ан-124 «Руслан», дрона с самодельным взрывным устройством, глава МВД Германии срочно вернулся из отпуска и созвал на сегодняшний вечер экстренное совещание с руководителями правоохранительных органов и спецслужб страны. Расследованием этого серьезного происшествия занялся антитеррористический отдел полиции Лейпцига. Дрон с прикрепленным взрывным устройством был обнаружен незадолго до полуночи со вторника на среду на земле возле одной из взлетно-посадочных полос аэропорта Лейпциг-Галле. Непосредственно перед этим, как позже сообщила полиция, аэропорт был закрыт из-за того, что вблизи него засекли неопознанный летающий объект. Сразу после этого грузовой самолет компании DHL, уже заходивший на посадку, но начавший снова набирать высоту из-за неожиданного закрытия аэропорта, на некотором расстоянии от летного поля и на высоте около 400 метров столкнулся с другим летающим объектом, предположительно тоже дроном. Лайнер, к счастью, благополучно приземлился в Ганновере, где на нем были обнаружены небольшие повреждения. Взрывное устройство на дроне, найденном на летном поле, обезвредили при помощи робота-сапера. Часть немецкой прессы сообщает со ссылкой на источники полиции, что у этой бомбы еще до вмешательства робота отсоединился взрыватель. Газета «Süddeutsche Zeitung» и еще несколько германских изданий сообщают со ссылкой на документы следствия, что экспертиза обнаружила в бомбе взрывчатку марок PETN и Simtex. Первая обычно применяется во взрывателях, а вторая в основных зарядах. Аэропорт Лейпцига – это не только гражданский аэропорт, но и весьма важный логистический узел, а также транспортный хаб НАТО и немецкой армии. Кроме того, в нем базируется украинская грузовая авиакомпания «Антонов Airlines», неподалеку от самолетов, в которых как раз был найден этот дрон. До войны главной базой «Антонов Airlines» был Гостомель под Киевом. Там в ходе попытки захвата аэродрома российскими десантниками был уничтожен самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия». Остальные лайнеры компании Ан-124 «Руслан» грузоподъемности до 150 тонн уцелели, поскольку были за границей, и компания перебралась на новую базу в Лейпциге.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Национальное антикоррупционное бюро Украины НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура САП объявили, что бывший посол Украины в Штатах Ольга Стефанишина подозревается в незаконном обогащении на 13,9 миллиона гривен, а также внесение недостоверных сведений в декларацию. По данным НАБУ, в собственности Стефанишины были две квартиры в жилом комплексе «Файна Таун» в Киеве стоимостью почти 11 миллионов гривен, оформленные на ее подругу. Кроме того, в разные периоды она пользовалась недвижимостью и автомобилями, зарегистрированными на близких, включая квартиру в ЖК бизнес-класса «Львовская площадь». Сведения об этом имуществе Стефанишина не указывала в декларациях. Также, как утверждает в НАБУ, Стефанишина вела переговоры о покупке дома под Киевом ориентировочной стоимостью в 550 тысяч долларов, но позже отказалась от этой сделки, предположительно из-за назначения на дипломатическую должность за рубежом. В обвинении отмечается, что официальные доходы Стефанишины не позволяли ей приобрести вот такое огромное имущество. С начала 2024 года по середину 2025 она заработала около 3,7 миллиона гривен, но только с ее банковских счетов было потрачено примерно 4,2 миллиона, утверждает НАБУ и САП. О подозрении Ольги Стефанишины объявили накануне, о чем мы также сообщали в выпусках последних известий. Высший антикоррупционный суд назначил ей в качестве меры пресечения залог в 6 миллионов гривен. Сама она заявила, что у нее нет средств. Ни 13, ни 10, ни 6 миллионов. Но, конечно, я буду искать эти средства, чтобы иметь возможность нести залог. Конец цитаты, добавила Стефанишина. Напомню, что Ольга Стефанишина с 2020 года занимала должность вице-премьера по евроинтеграции. В августе 2025 она была назначена послом Украины в Штатах и сменила на этой должности Оксану Маркарову. А 3 августа сего года на сайте президента Украины появился указ об освобождении Стефанишины от должности посла.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: На экстренном совещании правления ФИФА в Марокко президент Всемирной футбольной ассоциации Джани Инфантино признал, что он допускал ошибки, продвигая план частичной приватизации международных турниров, и тем самым он заручился поддержкой руководства организации и сохранил свой пост. Заявление о поддержке Инфантино было опубликовано через 4 часа после окончания встречи в африканском офисе ФИФА в Рабате. Предложение Инфантино региональным конфедерациям согласиться на продажу долей в турнирах в обмен на быструю выплату в 40 миллионов долларов вызвало бурю возмущения. И прежде всего страны УЕФА. И столкнувшись со столь негативной реакцией, швейцарец отозвал свой план. Однако критиков это не удовлетворило, и они продолжали требовать отставки президента ФИФА. Так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. В редакцию The Great Media Group в выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle. Отличные новости. Форум Daily, Медуза. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Местами могут быть грозы в пятницу в Филадельфии при температуре в 92-93 градуса по Фаренгейту, и 90 градусы будут в Филадельфии примерно до середины следующей недели. При этом будет в основном переменная облачность. В Портленд-метро или потихонечку спадает смог. Дышать становится намного лучше. Синоптики предполагали, что смог должен, по идее, вообще сойти на нет где-то к 8 часам вечера. Ну и столбцовка, конечно, набирает обороты, несмотря на то, что все-таки еще чувствуется задымление. И в ближайшие дни будут 90 градусов по Фаренгейту, но зато в начале следующей недели уже будут 80-е. В районе Большого Сиэтла тоже местами смог, поэтому воздух не греется так быстро, как предсказали синоптики. Тем не менее, будут 80-е. На этой неделе, а в начале следующей уже будут 70-е. Без осадков. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
5: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
4: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
6: Значит, у нас вторая часть семинара. Мы становимся на муже, на мужчине, женатому, женатый мужчина, который женился на свою голову. Да. Представьте себе, как сложно и как непонятно выглядит мужчина, который вроде бы женился, сделал свой выбор в жизни, человека, которого он любит, полюбил, и все равно не удовлетворен. Ух, нас замучила эта неудовлетворенность на разном уровне. Неудовлетворенность. Я вам сразу скажу, знаете, одну вещь, что большинство из нас даже не знают настоящей причины нашей неудовлетворенности. Очень часто люди, в большинстве случаев, 90% это точно, копают проблему не там, где она есть. Она вообще не в том, что там дом не убран, или плохо сварена пища, или жена не вовремя пришла спать вечером. Она вообще не там проблема. Это уже, знаете, как бы предлог. Предлог начать ссору. Предлог высказаться. Еще одна проблема в том, что из-за нашей мужской гордости мы очень часто даже не можем сказать, в чем состоит проблема. Мы бы хотели сказать, но мужчина так устроен, что он молится об одном, чтобы жена догадалась. Чтобы она догадалась, почему ему плохо, почему ему не нравится, и почему то или другое. Значит, мужчине тоже необходимо самоутверждение. это такой тонкий психологический момент. Если мужчина не уверен в себе, не уверен в себе, о, мы сегодня к таким вещам тонким прикоснемся, братья, к таким тонким вещам, которые принципиально меняют наше миропонимание. Мир одинаков, обстоятельства одинаковые, температура в этом зале одинакова, понимаете? Вопрос в удовлетворенности, вопрос в самоутверждении – это очень важный вопрос, потому что изменится мир, в котором мы живем, когда изменится наше миропонимание, наше восприятие мира. Потому написано, что необходимо обновиться духом ума. Ум – это не просто логика, есть дух. Как вчера опять же сказал Павел Иванович, что в Писании есть и буква, и дух. То есть буква, она не выводит нас. Вот, например, если мы сейчас будем констатировать факт, что у вас в семье проблема. Вот, на основании Писания у вас в семье проблема. Смотрите, вот написано. И что? Мы просто убили вас, мы просто вас добили. То есть констатация факта не решает проблемы. Есть дух Писания, написано, где дух Господень, там свобода. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Что же такое познать истину? Хотя это та же самая буква. Познать истину – это поменять миропонимание, поменять мировосприятие. Поменять, обновиться духом ума. Что это такое? Например, мой жизненный случай. Начало меня раздражать, сердить. Ситуация, когда, например, мой сын заслуживает наказания. Явно, он не послушен. А жена моя постоянно его просит. Ну, сынок, ну так нельзя. Садится с ним день, второй, третий. Увещевает его, просит. Он ногами болтает, он не слушает, он ее игнорирует, он побежал себе, она уже устала, пьет таблетки от головы. И меня уже не сын сердит, а она начинает сердить, потому что мой подход к воспитанию не такой. Я начинаю с ней разговаривать, у нас получается конфликт. Как решать конфликт? Мы в конфликте. На основании разного отношения к воспитанию. У нее отношение сформировалось в ее семье, или, возможно, она общалась с другими людьми. У меня сформировалось на основании моей семьи, нашего воспитания в семье, у родителей. И я понимаю, что мне надо поменять свое миропонимание. Возможно, ей надо поменять. Нет такого понятия «правильно» и «неправильно». Вот давайте я вас так спрошу. Так правильно сейчас сбавить температуру или поднять? Что значит «правильно»? Я скажу «холодно». Скажите, «ты не прав». Как это холодно, жарко? Что значит я не прав? Что значит я не прав? Лежит человек в кровати, замерз, зубы стучат, ему холодно. Заходит другой в шубе, на улицах дубарь там страшный, он говорит, как у тебя здесь жарко? Так кто из них прав? Нет такого понятия, когда люди ссорятся, нет такого однозначного понятия, что ты прав, а ты не прав. Нет, все очень относительно. Прав только Бог. И в заповедях только прав, не во мнениях. Мнение – это та сфера, где разводятся бактерии. Мнение, понимаете? Потом Павел сказал, вообще, там, где мнение, спорить не надо. Вырастите выше мнений. Немощного в вере принимайте без спора во мнениях. Вы много проблем решите, не спорьте, нет понятия прав и неправ, когда дело касается мнений. Прав или неправ человек, когда дело касается заповедей или закона, она не подлежит реформе. Заповеди реформе не подлежать, это буква закона. Вот там, в соответствии с ответом Божьим, ты прав или неправ, потому что Бог прав всегда. Так о чем мы говорим? Мы говорим, что важно в семье менять миропонимание, менять мировоззрение. И я в один момент посмотрел, Бог мне помог, потому что я всегда в ситуации сложно, честно, иду молиться. Я иду решать вопросы с моей главой. Серьезно, честно, перед Богом вам говорю. Не потому что это надо делать, потому что это на самом деле выход. На самом деле, я иду говорю, Господь, проблема. Не могу справиться, не могу развязать, ну что делать? Молюсь, и Бог мне говорит, показывает. Это твой опыт душевный. У тебя есть свой душевный опыт. А душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Он почитает это безумием. Что значит душевный человек? Душа – это сфера опыта, это пережитое. Это мои впечатления о жизни, о моем отце, о том, как я был воспитан. Это вот сфера моих эмоций, сфера моей души. Прав я или не прав, прав мой отец или не прав, мы сейчас вообще об этом не говорим. Вопрос в том, что я не могу понимать другой души, потому что там другой опыт, там другая культура. И когда Бог мне показал, что когда, всякий раз, когда ты заявляешь, что ты прав, а кто-то не прав, ты превозносишься в высокомерии, в гордости. Ты этим унижаешь другого человека, в данном случае свою жену. И я в мгновение увидел, что в семье ее родителей тоже получилось воспитать детей. Тоже все служат Господу, тоже все примерные люди. И я осудился, мне прямо стыдно стало, меня в жар бросил. Да чего же я, высокомерный человек, чтобы перечеркнуть весь опыт воспитания в их семье, хотя в их семье так строго не воспитывали, скажем, как в нашей семье. Я сейчас говорю, что важно менять миропонимание. Когда мы поменяем мировоззрение, поменяется жизнь, поменяется мир вокруг нас. Не буду распространяться, это очень интересная тема, можно много уйти в это. Я говорю, что мужчине необходимо самоутверждение, то есть уверенность, и есть такое понятие одобрение, духовное одобрение. Вот одобряет ли мое отцовство или меня как мужа, одобряет ли мой глава? Одобряет ли? Там корни моего достоинства, вот там. Вы можете от этого убегать куда угодно, вы можете пустить свои корни достоинства, одобряет ли жена то, что я делаю. Но я повторяю второй раз, мужчина не может утверждаться в жене. И это настолько страшно, если муж, если жена даже манипулирует или привлекает его к тому, чтобы утвердить его в ней, это очень опасно. Муж утверждается в своем главе. Оправдывает ли его глава, его действия? Это свидетельством называется. Что такое свидетельство? Рождается ребенок, ему дают свидетельство о рождении. Это документ, что этот ребенок родился тогда-то, он принадлежит этому папе и маме. Свидетельство. Свидетельство – это очень важно. Это определенный документ, на который мы ссылаемся, на который мы утверждаемся. У нас есть документ, у нас есть свидетельство. Внутренний документ, внутреннее подтверждение, внутреннее свидетельство. Я прав. Как это важно мужчине, еще более важно, чем женщине. Если мужчина не имеет этого внутреннего свидетельства «я прав», в выборе, куда мы едем жить, на какую работу идти, в какую церковь идти, как молиться, как воспитывать детей, тысячи нюансов жизни. Мужчина должен быть прав, внутренне, он должен быть знать. Но это не должно быть основано на самом мнении, как у меня это было. Оно должно быть основано на свидетельстве от Бога, на approved by God, одобрено Богом, одобрено, одобрено. И вы знаете, что важно, люди могут признать твое свидетельство, а могут не признать. Как мы приехали из Советского Союза, кое-какие документы о нашем образовании признали здесь, кое-какие не признали. Но образование есть. Это было признано в той стране, где мы жили. У нас на самом деле у многих было образование, но здесь его не признали. Но образование осталось. Самое главное – это образование. Самое главное – это не корочки, не то, что признали нас и не признали. Самое главное – внутри знать, что я имею это образование и в этой области имею понятие. Так точно мужчине. Насколько признал это или не признал подчиненный, мои дети, моя жена, это я там не утверждаюсь. Но представьте себе, что я приехал, и американцы говорят, мы признаем, что ты имеешь два высших образования. Я говорю, нет, я одно имею. А мы признаем, что ты два имеешь. Ну это вообще с ног на голову все встает. То есть не получается, чтобы признание, жена признала, что я прав. Дети признали, что я прав. Люди признают, что я прав. Это очень пагубно вообще для психологии мужчины не утверждаться на свидетельстве, когда Дух Святой, Бог говорит тебе, ты прав. На самом деле, если мужчина внимательно заглянет в свою внутренность, он поймет, что это одно единственное, что ему надо, и что его делает мужчиной уверенным. И что его делает вообще лидером? Потому что лидер от слова lead, L-E-A-D, от слова вести. И что такое вести? Не надо выдумывать, не надо быть оратором, не надо быть мощным спикером, не надо иметь на самом деле образование, надо знать путь, знать дорогу. Моисея до сих пор считают величайшим лидером истории, а Моисей ничего не делал, кроме послушания. Потому что мужчина – это не лидер в абсолютном смысле, он точно такой же следователь, он следует. Как и жена за ним следует, он следует за своим главой. Мужчине точно так же необходимо четкое слышание Бога и полное подчинение Богу. Оттуда его уверенность. Он приходит с Синайской горы и говорит, this way, мы идем этим путем. Откуда ты знаешь, что этим путем? Мой глава approved, одобрил это. Это он дал направление. Значит, как это происходит? Я повторяю, во времена Христа была та же самая проблема. То есть он давал направление. Христос оказался лидером. Лидером за ним весь мир шел. То есть все, что он говорил, люди начинали воспринимать серьезно. Он говорил, как власть имеющий. Слушайте меня внимательно, братья и сестры. Христос был моего возраста, мне 33 года. С какой колоссальной уверенностью говорил этот человек вещи, даже неэтичные. Он говорил, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Я есть путь, истина и жизнь. Представьте, люди смотрят на него. Ничего себе. Вот это самоуверенность. Откуда такая дерзостная самоуверенность? Есть источник. Есть источник. Есть статус. Человек говорит в соответствии со своим статусом. Так это дерзость или дерзновение? Потому у Христа было свидетельство. Его слова, его поведение, его направление, которое он давал обществу, одобрял Бог. Одобрял Бог, не люди. Одобряли люди, не одобряли. Он на Голгоф ушел точно так же, как абсолютно не считая это поражением, что его люди не одобрили, не признали, распяли и убили. Для него нет поражения до тех пор, пока он послушен своей главе. Христу глава Бог. Вот людям надо свидетельство. Люди боятся. Люди, знаете, что они делают? Люди Богу верят, но его посланникам не до конца, потому что много было разных. Потому люди хотят получить свидетельство какое-то от Бога, что этот человек на самом деле послушен и угоден Богу. Потому Христос постоянно людям говорил, обо мне, вы же Моисея уважаете? Уважаем. Он авторитет. Так Моисей писал обо мне. Если бы вы читали Моисея, вы бы меня слушали, потому что Моисей направлял всех ко мне. А Писание вы уважаете? Для вас это авторитет? Уважаем. Так исследуйте Писание, потому что они свидетельствуют обо мне. Почему он так говорил? Он направлял людей к авторитетным источникам, потому что эти источники направляли к нему. Ему это не надо было. Они говорят, слушай, ну сложная он натура, этот Христос. Может, к Иоанну сходить? Иоанн все-таки пророк. Давай сходим к Иоанну. Что ты скажешь? Иисус говорит, вы посылали к Иоанну? Иоанн направил вас ко мне. Иоанн засвидетельствовал. Иоанн тоже направил к нему. И все пророки, он говорит, сколько их ни говорило, предвозвестили дни сии. Это для людей, но не для Христа. Вы знаете, что в Иоанна записано? Сильный, интересный стих написан об самоутверждении самого Христа. В 34 стихе, 5.34 Евангелия Иоанна. Здесь написано так. Вы посылали к Иоанну? Он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я Не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Это для вас надо, это свидетельство, что я истинный Божий Сын. Для меня это не надо. Для меня это не надо. Я вообще, он сказал принцип вообще всякого мужчины, всякого духовного лица. От человека свидетельство нельзя принимать. Потому что если ты только станешь на тропу принятия свидетельства от человека, ты сразу поскользнешься. Потому что ты вынужден будешь в ситуации стать человекоугодником. И в итоге не Бог правит твоей жизнью, не Бог глава твоей жизни, а человек. Может, это жена, может, это пастор. Неважно кто. Мужчина самоутверждается не в человеках. Его источник самоутверждения – это только Бог. Только Бог. Потому я сказал в первой части, разумная женщина, разумная жена никогда не будет склонять мужчину, убеждая его, что вот эта точка зрения правильна. Она будет отправлять его к Богу. Иди и ищи в духе свидетельства и подтверждения. Если в духе Бог тебе закрепит это и одобрит это, все, я за тобой пойду. Я вам правду свидетельствую о моей жене. Когда у нас решались важные такие нюансы в жизни, мы практически не советовались. Правду перед Богом свидетельствую. Мы не советовались. По мелочам мы советуемся. В больших вопросах мы не советуемся. Это неразумно сесть вместе, ну давай решим. Что решим? Что мы решим? Мы в огромном море или в лесу. Нам надо не решать сейчас. Нам нужен компас. Нам нужна помощь со стороны. Нам водительство надо. А не мы согласились и пошли. Потому я повторяю, это очень важный принцип. Очень важный принцип, который женщина, которая замужем, должна четко понимать. Муж утверждается не в ней, она утверждается в муже, потому что он ее глава. Но муж в женщине не утверждается. Это бесхребетная семья. Муж утверждается в своей главе, когда он получает одобрение, духовное одобрение от духа. Здесь многие мужчины, проигрываю, я это уже четвертый раз говорю, многие мужчины не считают серьезным то, что я сейчас заявил. Они не считают до конца это серьезным. Но настолько целостность приходит в организм мужчины, настолько собранность приходит в организм мужчины, в его душу приходит целостность натуры, что он просто... Знаете, как, на что это похоже? Похоже на то, как мы были маленькие, наша мама очень сильно заставляла уборку делать. Кто же определял, что такое порядок? Кто определял, что эта вещь здесь должна стоять? Не вот здесь, а вот здесь она должна стоять. Это ее место. Вот эта вещь должна лежать здесь. Запомнили. Здесь и вот так. Вот это называлось порядком. А вот это уже считалось беспорядком. Потому что каждой вещи было определено свое место. Так точно и в жизни духа есть чувство беспорядка. Ты потерялся, то есть ты не знаешь, как выйти из этой ситуации, как поступить сейчас с сыном. Где же он порядок? Она говорит, что вот так правильно. Ты на своем душевном опыте считаешь вот так правильно. Но нет в тебе чувства свидетельства в духе, что вот как правильно, потому что заявить, что вот так правильно, может только Бог, потому что Он Бог порядка. У Него есть точка зрения, вот так это должно быть, не иначе. Ты думаешь, что вот это порядок, я думаю, что вот так порядок, а Бог думает, вот так порядок. Потому когда я собираю эти все нюансы, несу их пред Богом, чего я ожидаю от Бога буквально? Я ожидаю просветления, я ожидаю откровения. Муж ответственен за откровение. Откровение – это открытие, это обнаруживание, где должна стоять эта вещь. Как поступить в этой ситуации с сыном? Что ответить в этой ситуации судье? Почему Христос сказал, не заботьтесь, что вам говорить? Потому что если человек будет заботиться, он придет перед судью. Там умные люди. Они будут нас улавливать в этом. А они, может, это еще знают. Вы должны жить доверием. В тот момент вам дано будет. Что такое дано? У меня нет ничего. Нет. Я пришел, у меня нет. А дано, это тебе будет дано со стороны, оно не твое. Оно тебе даруется. Что такое откровение? Это Бог тебе дает выход. И ты приходишь не потому, что ты умный, а ты приходишь потому, что Бог ответил реально на твою молитву. У тебя озарение сознания. Ты говоришь, я в духе получил свидетельство не от человеков, не из книги вычитал. В книге может все правильно быть написано, а оно не откровение. Оно может, я повторяю, правильно быть написано. Но откровение – это рема. Это вот сейчас, в этой ситуации, именно твоему ребенку, и именно сегодня вечером, и именно в такой форме. Потому мужчина может утверждаться только в Боге. Первое послание Коринфянам 11:7. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытой головой постыжает свою голову. Потому что покрытие подразумевает в виду покрыт Богом. Он покрыт властью. Знак над ним власти – это Бог. Точно то же и для жены. Вопрос не в шапке, которую носит, шляпке, там, шарфике каком-то. Вопрос не в этом. Это можно носить, это в меру убеждения, в меру мнения. Как кто интерпретирует тексты Писания. Главное, чтобы это была власть мужа, чтобы она признавала власть. 7 стих. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Еще раз. Муж есть образ и слава Божия. То есть достоинство мужчины настоящее не в его физиологических данных. Есть разница между понятием man and male. Male – это... это определяется чисто по половым органам. Вот он мальчик, а это девочка, все. Но есть разница между мужчиной, в смысле его призвания, функциональности его натуры, особенности его натуры. И потому написано, что он слава Божия. Слава Божия. У него есть одна возможность быть славным, это быть в Боге. Не от того, что его прославляет, хвалит, целует, дарит комплименты жена. Важно ли это для мужчины? Важно. Важно внимание. Но я говорил, жена – это всего лишь отражение. Она отражает отношения, которые он питает к ней. Она отвечает взаимностью. Муж же, слава Божия, его корни в Боге, не в женщине. В чем опасность состоит, когда... женщина хочет привязать мужчину, сделать его домашним или, не дай Бог, сделать его подвластным или, не дай Бог, сесть ему на голову. Такое случается часто, когда жена хочет воплощать свои планы через мужчину. Она не может его свергнуть, она не может его не признавать, она не может его упразднить до такой степени, чтобы вообще самой править, но она хочет как-то и ладить.

0: Luxury has arrived at Snoqualmie Casino and Hotel, where comfort meets elegance. Experience luxury with breathtaking cascade views, world-class dining, and play your favorite games. Elevate your next getaway by combining effortless style with utmost relaxation. Seattle's closest is now Snoqualmie Casino and Hotel.
1: Это муж, у которого нет власти. Муж не подвластный Христу. Это самое опасное. Это монарх. Это монарх. Кто такой Нерон? Нет ООН, Организации Объединенных Наций, чтобы встретились, там большая восьмерка, и сказали, Хусейна, власть, это деспотическая власть. Это монарх, его надо снять. Нет такой власти. Нет, если муж не имеет власти над собой, если вследствие каких-либо причин он вдруг пожелает утвердить свою власть в доме, а не в Боге, о, начинается горе, начинается много слез, начинается много насилия, потому что утверждение власти путем насилия – это признак бессилия. Мы говорили, когда у мужа есть власть, она дается для созидания дома. Созидание. У нее есть сверхъестественная возможность, у нее есть мера силы, у нее есть представление, как это должно быть, и у него есть власть, понимаете? Не только знание, как это должно быть, но власть, как это внедрить, как внедрить это откровение. У него своя маленькая территория, и он это внедряет. Если это не от Бога откровение, если он не под Богом ходит, потому что Бог дает ему помазание на его территории быть хозяином, он начинает утверждать свою власть, не признавая власти Божией. Это начинается горе. И во многих семьях это горе имеет место. Есть слезы и физическое применение силы. Что значит физическое применение силы? Это признак бессилия. Это значит, духовную власть ты потерял. Если человек, скажем, президент или пастор церкви, в уважении, и члены церкви или члены общества признают этого человека, просто он патриот для них. Есть разница между патриотом и революционером. Вот есть патриот человек, то есть личный пример. Почему Петр сказал, не господствуя над стадом, а подавая пример стаду? Почему в этом есть разница? Это же модель. Если у меня нет силы примера, есть только одна сила, способная влиять. Это сила личного примера. И мы говорили сегодня об этом Артаксерксе. Он показал пример, кусал подушку, плакал слезами, но он показал пример всем областям, что я не лицеприятен. Он обретал, я бы хотел быть в царстве такого царя. Он честный, понимаете, в нем есть власть. Если он не побоялся поступить так с собой и со своей собственной женой, значит он честный. Я хочу на суд к такому человеку. Я хочу жить в государстве такого человека. У него есть сила примера, есть только одна сила, не сила нравоучений. Вот фарисеи и книжники учили, море Иисуса обходит, чтобы обратить хотя бы одного, а делают в два раза хуже себя. Как же так получается? Он говорит, все, что они говорят вам, делайте. Ну, сам Христос не может подкопаться к нравоучениям, а делают в два раза хуже. Как такой парадокс происходит? А в том, что люди пропускают мимо ушей твои нравоучения. Дети твои, жена твоя, болтовня все это, пустословие все это. Есть только одна сила, способная влиять на дом и менять ситуацию в доме. Это сила личного примера. Потому, если это духовная власть, это значит, Бог помазал человека. Он послушен Богу, как тот сотник, говорит, я человек подвластный. И эта высшая власть благословила его править. Благословила его править. И это явление духовное. Кулаки не надо пускать в ход. Голос повышать не надо. У тебя есть власть править. И что получается? Когда есть такая власть править, наступает порядок. Человек не применяет физической силы. А если не подаешь пример, то будешь господствовать над стадом. И вот мы закрадываемся, вот что же такое искусство быть господином? Это ли на самом деле господствовать? Это ли подразумевает Писание господство? Конечно же нет. Потому что князья народов господствуют над ними, у вас же так не будет.

0: Христос сказал, у вас, кто хочет быть большим, да будет всем рабом. То есть на самом деле, чем больше человек, тем больше он должен служить. На самом деле принцип царства, Бог, если дает человеку возможность царствовать, он дает ему в меру его способности быть рабом. Вот ты вот столько можешь быть рабом, вот тебе Бог и даст одного человека, которому ты в силах послужить. Потому о Моисее написано, что он был кратчайший человек из всех людей. Его трудно было вывести из равновесия. Он был кротким человеком, кротким человеком. Кротость. А если тебя можно вывести из равновесия, а ты глава в доме, ой-ой-ой-ой. Если тебя можно вывести из равновесия, у тебя ж кулак тяжелее. Вы понимаете, что самый большой соблазн всякого царя – это злоупотребить своим положением. Всякий раз, когда муж, президент или пастор переключается на господство, то есть придавить позицией, он впал в искушение. Он теряет духовную власть, способность влиять на жену, способность влиять на детей или на церковь. Потому он вынужден переключаться на самоутверждение себя не в Боге, а на месте, вот здесь. Вот он и весь принцип. Потому очень страшно, когда муж, как царь в своей семье, или священник, или господин, он утверждается не в Боге. Он не знает, что такое духовное одобрение. Он не знает, что такое «я угодил Богу». Если этого момента нет, он теряет духовную власть. А что ж такое? Он же женился, он же детей родил. А они мне непослушны. Он впадает в искушение утверждать свою славу и свою позицию не в Боге в своей главе, а в своей семье. Это самое большое искушение. И человек ожесточается, и человек уже не к Богу идет решать проблему, а он заелся, есть такое слово, он уже встрял в конфликт серьезный, и он должен теперь доказать, я своей позиции не сдам. Это только то и надо дьяволу. Какой позиции? Какой позиции? Знаете, что самое страшное? Самое страшное, что этот человек внутренне неудовлетворенный, в нем нет мира, он сколько бы ни утверждал насилием свою власть, он внутренне удовлетворен не будет. Сколько бы ему ни угождали дети и жена, сколько бы перед ним ни раболепствовали, психология остается психологией. Ему необходимо одобрение со стороны Бога. Ему невозможно угодить такому человеку. Невозможно. Потому что его одобрение может сделать только Бог. Хорошо, добрый и верный раб. Вот от этого мужчине хорошо. И что он порождает? Он порождает в своих детях и в своей жене революционеров. Что он порождает? Он порождает бунт внутри. Свержение власти. Мысли невольно закрадываются свергнуть эту деспотическую власть, которая непокорна высшей власти. Потому что всякая власть, которая непокорна высшей власти, это тоталитарный режим. Так не должно быть. Над высшим должен быть еще высший. Это то, что понял Соломон. Обязательно. И каждый, мы доберемся до Бога. Бог должен править. Если же над тобой нет высшей власти, ты сверг Бога, ты самовластием занимаешься, самозванец. У тебя нет звания, хотя ты детей родил. И паспорт, штамп в паспорте стоит, что ты женат на этой женщине. Власти у тебя нет, ты не соответствуешь действительности, если над тобой нет высшего. Если же ты устрояешь тоталитарный режим, не за счет того, что тебе высшая власть делегировала силу и помазание царствовать на своей территории, а за счет того, что ты там поссорился, а здесь не хочешь сдать позиции. Ты должен сдать позиции. Ты должен признать перед высшей властью, что я завалил дело. Тогда, может быть, будешь реабилитирован. Но человек не хочет признать. Что он делает? Он воспитывает революционеров, которые должны сбросить этот тоталитарный режим в сердце твоего сына, в сердце твоей дочери, даже твоей жены. Невольно собираются мысли, наглец, сколько мы будем это терпеть, в конце концов, когда же это все кончится? Вот тогда женщина может просить высшую власть. Хорошо, если муж покорен высшей власти, и в них конфликты, и жена может молиться Богу, и Бог влияет на мужа. Это идеальный вариант. Но когда муж не покорен Богу, она молится к Богу, Бог влияет на него, пытается на него влиять, а он отрицает эту власть, он ее не признает, он сам свою власть утвердил. Потому он 100% воспитывает бунт. Он зарождает родовое проклятие. В каждом таком мальчике зарождается идея бунта. Он начинает ненавидеть своего отца. Но поскольку этот мальчик не имеет больше физической силы, он не сможет сделать государственный переворот в своем доме. Он жертва насилия. И он, как пружина, собирает в себе все свое детство, собирает ненависть. Собирает и клянется в детском своем сердце и обещает себе, когда я вырасту, я отомщу. И наступает момент государственного переворота. И эта власть свергается. Чтобы нам было понятнее, есть только одна власть, власть духовная, а не власть насилия. В духовном мире, когда идут войны, там никто оружием не пользуется. Ни ядерным, ни бактериологическим, ни мечами, ни копьями, как нам рисует Доре в своих гравюрах. Там нет такой войны. Там есть только одна война. Война аргументов. Если Бог прав, как говорится по-английски, shut up, заткнись и вон отсюда. Потому дьявол, он и извержен, не нашлось ему места, написано на небе. Да что там на небе? Как, что там есть место или нет места, или территории? Ну. Как на суде не нашлось места, не нашлось аргументов. Аргумента нет. То мы ее толкнули с неба. Есть только одна власть. Это власть аргументов. Это власть духа, а не власть силы. Бог не силой пользуется, Бог святостью пользуется. Его сила стоит на страже его справедливости, понимаете? Если бы Бог решал только вопросы силой, в чем соблазняются многие мужья, и президенты, и депутаты, и пастора. Если бы Бог решал все вопросы силой, пострадала бы справедливость. Но Божья сила стоит принципиально на страже его справедливости. Может, тот, кто у кого силы больше, давайте перчатки боксерские оденем. Если я вас завалил, значит, я прав. Вы эту модель предлагаете Богу, пасторам, мужьям. Вот эту модель. У кого тяжелее кулак, тот и прав. А если не так, то тогда есть одна только сила. Сила аргумента. А понятие аргумента, весомый он или невесомый, проверяется Библией. То есть Бог прав. Бог прав. Потому сила вообще неуместна. Есть сила только влияния. А сила влияния в силе примера. Все, точка, можно оканчивать семинар. О, друзья, мы прикасаемся, видите, к какому важному. И вот этот мальчик наш, сын наш или дочь наша, он же нам не отомстит при жизни. Он соберет это внутри себя, и он где-то обязательно отыграется. А отыграется он на своих детях. Потому что он сдачи отцу не даст, отец сильнее его. Ему надо найти кого-то слабее, которого надо подавить. И эту всю пружину свою, всю боль внутреннюю свою, все, что отец в нем насадил, надо отыграться на слабом. И понимаете, и он порождает, в свою очередь, в своих детях то же самое, что его отец породил в нем – насилие, отверженность. В то время, как Бог дает мужчине власть, чтобы организовать свое государство. Как я сказал, царствовать – это организовать свое государство. Адаму Бог сказал, возделывай и охраняй сад. Вот это твоя работа. Возделывай и оберегай. Я его насадил, Бог говорит, в Едеме, а тебе отдаю в твою волю и в твое распоряжение. Если Бог дал ему такую задачу, такие функции, такую миссию, дал, Бог обязательно помазывает человека на это. Я это уже вам говорил. Помазать – это содействовать духовно. Помазание – это сверхъестественное божественное содействие. И оно действует только на территории призвания. Если ты к этому на самом деле призван, вот призвана жена быть матерью, Бог дает ей помазание. Вот призвана жена быть помощницей, Бог дает ей помазание, то есть содействует ей в этом. И у нее это получается не потому, что она такая, потому что Бог в этом содействует. А если она не призвана, скажем, быть главой, она хочет господствовать, помазания там нет, содействия Божьего нет. А значит, Бог этого не утверждает, а значит, человек должен самостоятельно утверждать это. Там нервы изнашиваются, сна нет. Там постоянные раздоры, постоянные слезы, постоянные конфликты. Кому нужна эта власть? Это террор. И потому мы сейчас, возможно, придем к вопросам, если у вас будут вопросы. Я хочу показать вам, друзья, что в Евреям, в 11 главе, 5 стихом, написано так, очень важно, написано о Енохе. О Енохе написано так. Верою Енох, это мужчина, да? Мужчина, вероятно, муж. Верою Енох переселен... был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Внимание, теперь внимание. Ибо прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. Вот какое свидетельство необходимо каждому мужчине, что он угодил Богу. Вот тогда наступает мир в сердце мужчины. Даже если, простите, жена брыкается, что-то там, капризничает, он угодил своему главе. Глава, хозяин, имеет через него влияние на его территорию, на его дом. Бог, сверхъестественно, начинает работать с женщиной. Мужу нужно это, запомните это. Вы должны получить свидетельство, что вы угодили Богу. Все, больше мужчине ничего не надо. Он мужчина на месте. Признают его, не признают, много денег, мало. Это мужчину не интересует. Его интересует, доволен ли его глава им или нет, потому что корни его самоутверждения в Боге, не в женщине, не в семье, не в карьере, в Боге и в призвании. В 22 главе написано так, 14 стихом. Глубокая пропасть уста блудниц, на кого прогневается Господь, тот упадет туда. Есть вот состояние, когда Господь уже гневается на мужчину. Речь идет о мужчине, на которого прогневался Господь. И он впадает во власть женщины. Это позор для мужчины. Большего унижения для мужчины нет. Пусть он будет страшно унижен. Но когда он теряет мужскую власть перед женщиной, это только должен быть гнев Божий, реальный Божий гнев, чтобы Бог так допустил быть униженным мужчине. Так вот, в книге Ездры интересный разговор был между царем Артаксерксом и его подданными. У него было 3 человека в государстве, которые его спальню охраняли. И они решили написать письма и представить свое как бы понимание, кто всех сильнее. Один человек написал, что всех сильнее вино, потому что оно делает ум всех людей равным. Нет силы устоявшей, кто бы устоял перед вином, оно делает всех одинаковыми. Другой написал, что самое сильное – это царь, чтобы он не приказал разрушать или созидать, или убивать, или что-то делать. Самый сильный царь. Третий человек, и как потом выяснилось, он был богоугодным человеком, и он боролся за истину, он показал, что самая сильная женщина. И он это доказал, чтобы потом доказать, что сильнее женщины только истина, которую дает Бог. И он, царь настолько был впечатлен его ответом, что отстроил разрушенный Иерусалим, как обещал. Это был Зарававель, Божий муж. Он просто охранял в плену спальню царя. Но он показал, что когда ты не в истине, когда ты не на своем месте, то женщина будет править тобой. Это срам, это срамно. И вот что он пишет. Я просто вам прочту его письмо. Вот второй, первый говорил о вине, второй говорил о царе, и вот второго речь оканчивается такими словами. «О мужи, не сильнее ли всех царь, когда так все повинуются ему?» И он замолчал. Третий же сказал о женщинах и об истине. Это был Зарававель. Он начал говорить. «О мужи, не велик ли царь, и не многие из людей, и не сильно ли вино? Но кто господствует над ними и владеет ими? Не женщина ли? Жены родили царя и весь народ, который владеет морем и землею. Одних родились, и ими вскормлены, насаждающие виноград, из которого делается вино. Они делают одежды для людей, доставляют украшения людям, и люди не могут быть без жен. Если соберут золото и серебро, и всякие драгоценности, а потом увидят одну женщину, хорошую лицом и красивую, оставив все, устремляются к ней, и, раскрыв рот, смотрят на нее». И все прилепляются к ней более, чем к золоту и серебру, и ко всякой дорогой вещи. Человек оставляет воспитавшего его отца и страну свою, и прилепляется к жене. И с женою оставляет душу, и не помнит ни отца, ни матери, ни страны своей. И из этого должно вам познать, что женщины господствуют над вами. Это он царю говорит. Не подъемлете ли вы трудов, и не напрягаете ли усилий, и не отдаете ли... И не приносите ли всего женам? Берет человек меч, отправляется, чтобы выходить на дороги, грабить, красть, плавать по морю, по рекам, льва встречает, во тьме скитается, но лишь только что-то украдет или ограбит, несет к возлюбленной. Все домой несет, да, хороший хозяин? И более любит человек жену свою, нежели отца и мать. Многие сошли с ума из-за женщин, сделались рабами из-за них. Многие погибли, сбились с пути и согрешили через женщин. Неужели теперь не поверите мне? Не велик ли царь властью своею? Не боятся ли все страны прикоснуться к нему? А я видел Апамину, дочь славного Вартака, царскую наложницу, сидящую по правую сторону царя. Она, сам видел, снимала венец с головы царя, возлагала на себя, а левую рукою била царя по щеке. И при всем том царь смотрел на нее, раскрыв рот. Если она улыбнется ему, улыбался и он. А если она рассердится на него, он ласкает ее, чтобы помирилась с ним. О, мужи, как же не сильны женщины, когда так поступают с нами. Тогда царь и вельможи взглянули друг на друга, и он начал говорить об истине. О, мужи, не сильна ли женщина? Велика земля и высоко небо, и быстро в своем течении солнце. Не велик ли тот, кто совершает это? И истина велика и сильнее всего. И он здесь доказывает, что если человек покорится истине, то он не будет в таком унижении, как этот царь, с которым так поступала женщина. В первом послании Петра, в третьей главе, записано так, мы подходим к концу, но это очень важно. Написано так. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа». То есть, видите, дух вне времени. Он показывает, что дух вне времени. Это нетленная красота. Вот что интересно, что французы говорят, что женщина, ну, может, ну, одна из тысячи быть на самом деле красивой, но привлекательной может быть каждая. Как и мы с вами говорили, что нас интересует страсть, нас интересует даже не внешность. Соломон, он так уже разбирался в этих вещах. Он сказал, что женщина красивая, но безрассудная, это все равно, что золотое кольцо в носу у свиньи. То есть это не есть унижение, это есть констатация действительности. Что пока ты на нее смотришь, вроде бы восхищаешься. В ней нет страсти, в ней нет мудрости, в ней тебя ничего на душевном уровне к ней не притягивает, она неинтересна, она безвкусна, она без соли. Нет в ней страсти, нет энергии, нет душевного притяжения. Потому он здесь говорит, что есть дух в человеке, и дух вне времени, и вне пола. И вот это вот женщине, физиологически отличающейся от мужчины, наделяется она нетленной красотой, нетленной. Это ее дух, и это драгоценно перед Богом. Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя и ключ, повинуясь своим мужьям. Вот красота женщины, вот красота девушки, Оно осталось только в русских народных сказках, когда она опускает ресницы, когда загорается румянец на ее щеках, и сердце мужчины выпрыгивает из груди. А сегодня, о май гад, как последнее, она навязывается на отношения, она цепляется, она дерется. Потому что драгоценно перед Богом? Что драгоценно? Так украшали себя жены, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь, нет какого страха. Саре никто не давал заповеди, и никто ее не учил, что Авраама надо называть господином. Это было ее отношение к Аврааму. Мы же называем друг друга как хотим. Котик. Вот это оно отношение. Зайчик, веник, тазик. Вот это оно отношение. Бэби. Хорошие отношения, нормальные. А у Сары было отношение к нему, понимаете? Была ли Сара любима? Конечно. Но у нее было восприятие его как хозяина. Знаете почему? А потому что я бы относился к Аврааму точно так же. Потому что когда он разговаривал с Богом, его невозможно не уважать. Невозможно не уважать этого человека. Когда во всем, что он не делал, у него был успех, когда стада его плодились, когда слава его ходила по земле, то это честь быть замужем за таким человеком. И она не шутила, когда говорила: «Господин мой». И мы сегодня говорили, знаете о чем, друзья, что Христос сказал: «Я хочу вас спросить, кто больше, возлежащий или служащий?» Раньше возлежали люди на пиршествах, а другая категория — служили им, рабы. Он говорит: конечно, возлежащий больше, а я между вами как служащий. А знаете, когда он это сказал? Когда подслушал их разговор, потому что был спор между ними. Кто бы из них был больше? Он сказал: я между вами как служащий. Вот эта вот позиция господина, вот это вот быть искусство господином, вот она красота, вот она красота. Понятно, что в раю Адам не господствовал над Евой. Но когда они согрешили, Бог во гневе сказал: муж твой будет господствовать над тобою. Это не входило в Божьи рамки господства. Но когда пришло возрождение через Иисуса, когда Божий народ возродился, когда появился Авраам, первый еврей, который был угоден Богу, то в этом иерархическом порядке Бог показал привилегию, красоту, преимущество мужчины, который служит, служит своей семье. И, пользуясь своим положением в семье и в обществе, он служитель. Каждый мужчина, который понимает, что он не сделал всего, как должен был сделать, когда он понимает, что он утверждал свою власть не посредством Бога, а посредством силы, когда женщина манипулировала и пыталась, чтобы он утвердился в ней, а не в Боге. Это самая большая ошибка. Если вы все забудете за эти два семинара, я вас умоляю, дорогие женщины, отправляйте ваших мужей в молитвенную комнату. Отправляйте их и откажитесь с ними вообще разговаривать до тех пор, пока он не выйдет и не скажет: Бог одобрил мои действия, Бог ответил. Я получил свидетельство, как нам выйти. Я получил свидетельство, что угодил Богу. Тогда вы увидите созидательную силу. Тогда вы увидите, что такое господин, который не утверждает свою власть здесь, а он утвержден там, в своем источнике и в своей главе. Но опять же, я здесь всего лишь посредник. Я здесь должен быть прозрачным, как эта кафедра. Вопрос весь в нем. В нем весь вопрос. Если вы к нему достучитесь, если вы с ним построите контакт, это ответ. Все, это ответ. Это ответ. Конференцию можно считать удавшейся. Семинар можно считать удавшимся. То, что вы получили экстра информацию, или вам интересно что-то рассказывать, ноль. Ноль. Это буква, которая вас только добьет. Это буква, которая еще раз докажет, что в вашей семье беда, в вашей семье трагедия. Не развяжете вы ничего. Ум только пополнится знаниями. Ничего не поможет вам. Вопрос пустить Его Святой Дух в свою жизнь. Сокрушитесь перед Ним, признайте поражение, признайте неспособность править. Признайте, мужчины, признайте, что вам нужна помощь, признайте, капитулируйте. Поднимите белый флаг, скажите: Бог, не получается, не умею, не уважают меня в моем доме. Муж должен быть авторитетом.
1: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
2: NBC News Radio, I'm Scott Carr. Tennessee Senator Marsha Blackburn's projected to win Thursday's Republican primary contest in the race to become Tennessee's next governor. NBC News projects Blackburn will beat out Congressman John Rose and State Representative Monty Fritz, who'd hoped to run to replace the term-limited Republican governor Bill Lee. NBC News also projects U.S. Representative Andy Ogles will lose his Republican primary. Ogles had been backed by President Trump. The incumbent congressman fell to former state official Charlie Hatcher. Also, Jerry Green's projected to win Tennessee's Democratic primary for governor. President Trump has signed new executive orders to restrict birthright citizenship and ban what he calls birth tourism. The order restricts birthright citizenship involving children of foreign diplomatic staff, children of people classified as alien enemies, and children born in U.S. territories.
3: Wealthy people are building businesses around birthright citizenship. That's not the way it's supposed to work. It's a disgrace. They're buying their way in, and we're not going to let it happen.
2: Another order bans citizenship to children born of mothers who enter the U.S. for the purpose of having a child here.
3: We had a very unfortunate decision in the Supreme Court concerning birthright. It was close, but a very, very unfortunate decision. So we're making adjustments.
2: Both orders will no doubt be challenged after the Supreme Court already had struck down Trump's attempt to end automatic birthright citizenship to children of non-citizens. A man suspected of starting one of the major wildfires scorching the Spokane, Washington region was in court again today. At an arraignment, bond was set for Aaron Farinacci at $2 million. He'd been arrested by a SWAT team after a witness said he was acting suspiciously near where the Old Trails fire started last Saturday. Meantime, officials report some containment, about 15%, has finally been made in battling those three wildfires. Scott Carr, NBC News Radio.
4: Don't ask me to talk.
5: There's a lot of talk out there. Political talk, sports talk, girl talk, trash talk, and so on. But there's only one, Don't Ask Me to Talk, helmed by conversational off-roaders and podcast pals Eric Ryder and Stacey Heller. They follow every tangent they encounter, from cultural blind spots to their infamous weekly Wheelo topics. Listen wherever you listen to your fave podcasts. Subscribe and share too. Or tune in every Saturday at 3 p.m. or Tuesday at 4 p.m. on KKNW.
6: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
7: 声声有情
8: 1150 AM 西雅图中文电台，这里是您的信息中心，这里是您的心灵港湾，这里是您的精神家园，西雅图华人自己的中文电台。
9: 朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
10: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 App 来收听我们的节目。我们的高清调频频道是
9: FM98.9 Channel 3，
10: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
11: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle， 各位听众大家好，今天是 2026年8月6日星期四， 农历6月24， 我是子轩，我是
12: Cherry，
11: 很荣幸在今晚为大家播报新闻。周四到周五的专题节目分别是图书观影和专家论坛。周四到周五的西城夜话的话题分别是京津校园和艺术人生。周五到周日的节目都是从晚上6点开始。 周六节目包括这里是江苏，心理漫谈，评书连载，西雅图少年说，
12: 解读美国，西城美丽说，发现无锡，心灵港湾和文学欣赏。周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫以及粤语频道的节目，包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。
11: 您可以通过广播、网络、手机收听我们的节目。 广播频段是 AM1150 或者 HDFM98.9 Channel 3。网上收听的网址是 1150kknw.com/listen-online。手机收听请下载 Chinese Radio Seattle App 来收听我们的节目。
8: 汇集天下大事，聚焦华人热点， AM1150 西雅图中文电台新闻夜线。
7: 下面播报国际新闻。
11: 中东紧张局势今天再度升温，伊朗议会一个委员会正在审议法案，拟禁止美国、以色列及其他被认为敌对的船只通过霍尔木兹海峡。违规船只可能面临最高相当于货物价值20%的罚款。目前法案仍处于审议阶段。与此同时，也门胡塞武装使用弹道导弹和无人机袭击了马里普和哈德拉毛的军事营地，造成至少30名也门政府军士兵死亡。胡塞武装称，袭击针对沙特支持的军事部署。由于霍尔木兹海峡和红海都是全球能源及贸易的重要通道，最新局势再次加剧了外界对于地区冲突扩大和国际航运受阻的担忧。
7: 8月6日，以色列在加沙和约旦河西岸的行动同时受到关注。沙特、埃及、阿联酋、土耳其、卡塔尔和约旦等国发表联合声明，谴责以色列继续空袭加沙并造成平民伤亡，呼吁停止针对医疗及民用设施的攻击。以色列则回应称，哈马斯仍在重新武装招募人员并修建地道。与此同时，以色列检方罕见起诉犹太定居者伊农·莱维，指控他去年在约旦河西岸枪杀巴勒斯坦活动人士欧德·哈斯林。路透社称，这是7年多来以色列首次就类似案件起诉犹太定居者，也再次引发外界对约旦河西岸定居者暴力问题的关注。
11: 西班牙位于北非的飞地休达上周爆发了移民危机之后，仍有数千名越境者滞留。休达主席比瓦斯在布鲁塞尔向欧洲议会议员表示，目前有3000至5000名移民留在了当地，城市远未恢复正常。大批人员涌入已经造成了严重的人道危机，并扰乱了公共秩序，增加了治安风险。比瓦斯称，当地居民普遍感到悲伤、无助和焦虑，担忧类似事件再次发生。他批评摩洛哥不承认西班牙对休达的主权，确认影响当地安全，并将此次事件称为入侵。比瓦斯要求西班牙中央政府采取措施恢复秩序，包括立即遣返所有的非法越境者，同时对危机中约100人的死亡表示哀悼。
7: 欧盟委员会主席冯德莱恩周三谴责俄罗斯对乌克兰发动袭击，并宣布欧盟从被冻结的俄罗斯资产所得收益中再拨款14亿欧元给乌克兰。冯德莱恩周三在社交平台 X 上写道，又一次我们醒来时听到俄罗斯对乌克兰发动了空袭，犯下骇人听闻的暴行，俄罗斯必须为其造成的破坏付出代价。他说，从被冻结的俄罗斯资产中取出的收益14亿欧元将用来支持乌克兰继续抵抗俄罗斯的非法战争。2022年，俄罗斯开始全面入侵乌克兰之后不久，欧盟冻结了俄罗斯中央银行在欧盟管辖范围内的资产。根据欧盟执委会、欧盟外交与安全政策高级代表的提议，欧盟理事会于2024年5月21日通过了法案，允许利用冻结存放于欧盟境内金融机构的俄罗斯央行资产所产生的利息收益援助乌克兰。
11: 下面是天气预报，大夏洲地区今晚晴，最低气温华氏65度，摄氏18度；明天晴，最高气温华氏83度，摄氏28度；最低气温华氏59度，摄氏15度。
7: 您正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:09。下面播报中国新闻。
11: 长期以来，中国的超级富豪一直利用离岸信托将巨额资产转移至境外。如今，北京方面出台的征税举措引发了寻求法律咨询的热潮，以及对现金的争相错筹。几十年来，离岸信托一直是受中国富豪青睐的资产持有工具，涵盖了从首次公开募股 IPO 前的股权，到家族财富等各类财产。而此前，北京方面对于此类信托的税务处理方式从未有过明确规定。然而，7月24日，中国财政部和国家政务总局联合发布了关于离岸信托个人所得税有关事项的公告，以下简称公告，首次对中国内地居民利用离岸信托设立、存续、分配以及终止等环节的个人所得税征管做出了系统性的规范。如今，离岸信托在其生命周期的几乎每个阶段，从设立、存续到终止， 都将面临禁收20%的税率。中国财政部财务司财税务总局所得税司有关的负责人表示，公告对发布前已经设立的离岸信托未缴纳的申报缴纳做出了规定，一是对离岸信托设立环节的未缴纳税，原则上征收3年，即2023年1月1日起，将财产装入离岸信托的个人应按规定申报缴税，金额较大的，税务机关可依据税收征管法延长征缴年限。二是对2025年以及其以前年度收益分配环节未缴纳的收益，一次性打包计算后，全额按照利息、股息、红利所得申报缴税。纳税人应在公告实施之日之起的90日之内缴纳上述的税款。逾期未缴纳的，税务机关将按照税收征管法规定予以处理。消费者新闻与商业平台 CNBC 报道指，这一截止期限的临近，在香港和新加坡引发了紧迫的应对行动。这两地是与中国有关联的家庭设立信托架构的热门目的地。中伦律师事务所香港分所联席管理合伙人吴守文在受访时说，许多的客户、受访人和顾问仍处于震惊之中。新加坡 Dentons 瑞德律师事务所首席运营官兼高级合伙人刘家明表示，接到了大量来自富裕家庭、私人银行、信托公司以及保险公司的咨询电话。刘家明说，人们急于了解自己是否受到新规定的影响，面临可能多大额度的税单，以及如何在宽限期结束前结算税款。他还补充道，一些人已经开始权衡该出售哪些资产。他直言，对于涉及中国的私人财富规划而言，这是一个分水岭的时刻。
7: 对于一个建立在数十年中国资金基础上的行业而言，其中可能涉及的资金规模极其巨大。毕马威于香港信托人工会发布的一份报告显示，仅在香港2023年托管于信托机构的资产总额就已达到5.2万亿港元，其中 55% 的基础投资位于中国内地及香港。报告将中国内地称为该行业最重要的增长动力。新加坡与英属维尔京群岛及开曼群岛一样，已成为中国高净值家庭持有离岸资产的又一热门司法管辖区。毕马威2025年发布的一份报告显示，部分客户认为，相比香港，在新加坡面临的政治风险较低。新加坡金融管理局发言人表示，来自世界各地的财富所有者选择新加坡原因多种多样，其中包括我们高标准的监管体系、稳固的法治环境以及由财富管理机构和专业服务提供商构成的完善生态系统。香港财经事务及库务局表示，港府将继续通过税务优惠及旨在吸引更多资金与家庭办公室的各项措施，巩固香港作为国际资产及财富管理中心的地位。北京方面的此次税制调整正值中国政府寻求新的财政收入来源之际，在整体经济低迷的背景下，曾是预算资金主要来源的土地出让收入大幅缩减，而民众规模庞大的海外资产变成了一个极具吸引力的目标。指导至早在国家层面相关规定出台前，上海、深圳和江苏等地的税务部门就已经开始了审查离岸信托，并在部分案例中征收20%的税款。尽管同期社会消费品零售总额几乎没有增长，但2026年上半年的个人所得税收入却大幅增长 13.1%。 此外，中国官方针对资本外流也采取了更强硬的立场，包括在今年5月对富途控股、老虎国际、长桥证券三家头部跨境券商立案调查，并作出行政处罚事先告知。中国证监会等八部门联合印发综合整治非法跨境证券期货基金经营活动实施方案，明确要在2年整治期内全面取缔境外证券期货基金经营机构非法跨境经营活动。
11: 宇树科技在中国以外可能鲜为人知，但它的机器人却绝非如此。全世界成百上千万人都观看过该公司机器人的视频，他们完成的惊人壮举简直超乎了人类。在中国向全国直播的春节晚会上，一群宇树人形机器人献上了精心编排的功夫表演，他们能攀爬墙壁，还能后空翻和舞剑。 如今，该公司正迈出迄今为止最大的一步，在上海证券交易所进行首次公开募股 IPO。 本周四，宇树国科技将其股票定价在 150.8 元的水平，旨在通过此次交易募集约 60.9 亿元，公司估值约为610亿元。此次上市正值人形机器人行业的关键时刻，投资者们押注这种外观和行动都像人类的机器将成为下一个重大技术突破，各国政府也日益将其视为战略资产。上个月，美国联邦通信委员会以国家安全为由宣布计划禁止中国制造的新型人形和四足机器人。美国官员认为，随着此类机器人在工厂、办公室和家庭中普及，他们可能会暗中收集敏感的商业、政府和个人信息，或者作为针对关键基础设施的网络攻击提供新的途径。去年，欧洲研究人员在宇树的一款机器人中发现了可能被黑客利用的安全漏洞。中国指责美国泛化了国家安全概念，并威胁将采取报复措施。周三，北京宣布了一系列针对美国的反制措施，并将联邦通信委员会的行为列为这些举措背后的因素之一。华盛顿也似乎也决心避免重蹈电动汽车行业的覆辙。在那个行业里，中国制造商在慷慨的国家补贴支持下迅速扩大了生产规模，并主导全球市场。宇树科技已成为中国主导人形机器人领域的主要竞争者。去年，在一场展示中国科技进步的座谈会上，其创始人王星星醒目地坐在中国最高领导人习近平对面，凸显了该公司的重要地位。这家公司总部位于中国东部的城市杭州，其源头可追溯到王星星本人。他在19岁读大学时就开始钻研机器人，在读完研究生并在短暂地就职于一家无人机制造商之后，他于10年前创立了这家公司。
7: 台湾本年度汉光演习继续，赖清德自2024年就职以来首次亲自参与演习，亦有美方人员在现场观察。为期10天的本年度台湾汉光演习于8月5日开启，当天夜间的万军演练模拟总统在战争状况时进入国防部大直本部指挥作战，以维持政府运作。台湾总统府发布的信息和影像画面显示，赖清德及政府团队人员亲自参与演练。赖清德登上装甲车随行前往指挥中心，画面中他头戴头盔，身着防弹背心。车队运行时也有美方人员在现场观察演练过程。这是赖清德2024年就职台湾总统以来首次亲自参与汉光演习。8月6日，汉光演习第二天，天宫三型防空导弹首次放列台北市区。路透社记者在台北松山机场附近，且距台国防部门不远的地方，看到了旨在击落导弹和飞机的自主研制天宫三型地对空导弹系统。台总统府发布的新闻稿指出，赖清德在6日上午前往新北八里观察演习，登上军舰听取装备介绍以及滨海打击场景说明，并实地了解该地区部队军力保存及战场应变能力。同一天夜间，汉光演习的重点还包括首次在新北淡江大桥进行阻绝演习，测试这一重要交通枢纽的防御与阻断能力。下周汉光演习的项目还包括放慢互联网速，在两次各为时30分钟的演练中，只保障语音通话、短信、急救号码等服务。为了让民众练习在遭到大规模网络袭击时如何保持沟通，且未对台湾汉光演习发表评论的中国军队几乎每天都在该岛周边活动。台湾防务部门表示，周三8月5日在岛屿周边监测到14架中国军机和9艘军舰。
11: 广告后将为您带来美国新闻部分。
12: 巴克利律师事务所专业受理人身伤害索赔，多年来专门办理车祸等意外受伤的案子，索赔成功过后收费，不成功则不收费。联系电话206-920-6721，206-920-6721。
13: 餐饮、
14: 娱乐、
13: 招聘、
14: 交友、
13: 买房、
14: 投资、
13: 演出，
14: 请找西雅图中文电台。
13: 中文电台广告使您梦想成真，最低收费每月仅仅$100就有机会使您的生意或者活动家喻户晓，
14: 赶快行动吧。广告热线206-619-8698，206-619-8698，
13: 或者发 email 到 crsradio@gmail.com。
15: 好久不见，最近看你气色特别好，朋友圈天天丰富多彩的，在忙什么呢？
16: 我呀，在西雅图长青学院上课呢。
15: 西雅图长青学院都有什么课程啊？
16: 课程可丰富了，想写字画画，有书画大师刘振声和邓作烈手把手教你，想放声高歌，著名声乐艺术家古雅瑜老师亲自带队，想舒展筋骨，专业老师带你轻松练太极练瑜伽。
15: 哇，这么棒，听着我都想报名了。西雅图长青学院汇聚优质师资，开设书画、合唱、太极、实用 AI、舞蹈、瑜伽、实用英文等精品课程，学习新知，结交挚友，活出更精彩的自己。地点在 Bellevue Bellwright 路，交通便利，停车方便。报名热线206-619-8698。西雅图长青学院，精彩人生从这里开始。
11: 您正在收听的是西雅图中文电台新闻夜线栏目，我是子轩。
7: 我是 Cherry， 今天是2026年8月6日，欢迎您收听我们的节目。
8: 汇集天下大事，聚焦华人热点， AM 1150西雅图中文电台新闻夜线。
7: 下面播报美国新闻。
11: 美国总统特朗普六日签署了两项行政令，再次收紧了出生公民权。第一项规定，如果新生儿父母双方都不是美国公民，且任一方属于敌国人员、外国恐怖组织成员、外国政府使领馆或者享有豁免权的国际组织雇员，或曾付费安排孕妇代孕者赴美生产，联邦机构将不得签发承认美孩子美国国籍的文件，也不得接受州或者地方政府出具的相关证明。命令还涉及了在美国领地或者领海出生但联邦法律未明确赋予公民权的人。第二项行政令专门打击生育旅游，授权政府拒发或者撤销签证，拒绝入境，甚至永久禁止有关人员的赴美。已经参与或计划参与者有可能被遣返，境内外中介机构可能同样遭到追责。各联邦部门需在30天内公布执行细则。此外，特朗普一项范围更广的出生公民权行政令，以前已经被最高法院裁定违宪。
7: 美国参议院国土安全与政府事务委员会今天按党派立场投票，认定前美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇藐视国会，并将案件转交司法部处理。福奇上周就美国新冠疫情应对接受质询时，超过100次援引宪法第5修正案拒绝回答问题。委员会主席共和党参议员兰德·保罗认为，拜登2025年已经赦免福奇，因此他不存在遭联邦起诉的风险。福奇律师和民主党议员则认为，赦免并未消除所有潜在法律风险，他仍拥有拒绝自证其罪的宪法权利。司法部是否采取进一步行动目前仍不确定。
11: 美国共和党资深参议员米奇·麦康奈尔6日宣布，他已经离开了康复中心，将回家继续接受治疗。现年84岁的麦康奈尔6月中旬在家中跌倒，并一度短暂失去了意识，随后住院期间又出现肺炎，并接受了抗生素治疗，此后一直没有公开露面。麦康奈尔表示，根据医生的建议，他将在家中继续进行高强度的物理治疗，同时与工作人员和参议院的同事保持联系，处理议会事务。目前尚未公布返回国会的具体日期。麦康奈尔曾长期担任参议院的共和党领袖，目前担任参议院规则委员会主席。
7: 美国食品药品管理局今天批准莫德纳研发的 Mfluzava 流感疫苗，这是美国首款采用 mRNA 技术的流感疫苗，适用于50岁及以上成年人，针对50至64岁人群， FDA 给予完整批准。一项约40000人参加的临床试验显示，与一种传统流感疫苗相比， Mfluzava 可进一步减少约27%的流感病例。针对65岁及以上人群， FDA 则通过加速审批程序批准使用。莫德纳仍需要继续进行大型研究验证效果。 mRNA 技术可以更快根据流感病毒变异调整疫苗配方，有望为未来季节性流感疫苗生产提供新的选择。下面播报西雅图本地新闻。
11: 华盛顿州2026年初选于8月4日结束，随着各县继续清点邮寄的选票，截至8月6日，多场重要选举的格局已经逐渐明朗。今年华州没有州长和联邦参议员的选举，因此11月中期选举的主要看点集中在联邦众议院、州议院以及一系列全州和地方的提案。目前从初选的结果来看，民主党继续牢牢控制西雅图的都会区，并在华州西南部一些传统摇摆地区展现出了扩大州议会优势的可能，共和党则继续稳守中部和东部的华州。
7: 而全州最具悬念的一场对决之一是西南华州第三国会选区。现任民主党国会议员 Mary Greenstone Paris 面临共和党参选人 John Brown 的有力挑战。而另一场令人关注的国会议员的初选中，第九选区的国会议员 Adam Smith 以较大的优势领先长期竞争者共和党人 Doug Beasler。而前西雅图市议员社会主义者沙马萨旺特在初选中出局。这次参选州议员的三名华裔候选人中，现任州议员梁浩廷、葛素玲均顺利挺过大选，而首次参选州议员的陈伟则未能赢得初选。
11: 华盛顿州斯普坎地区的大规模野火进入了第六天，经过连续数日的扑救，消防人员已经在三场主要野火的外围建立了初步控制线。火势扩张速度有所放缓，但随着高温、低湿度和大风天气重新到来，消防部门警告，目前尚未到可以宣布危险解除的时候。与此同时 ，Old Trails 野火纵火案出现了重大进展。警方表示，37岁的嫌疑人 Aaron F. Farinacci 在被捕后供称，过去一年间自己可能还在斯普坎地区纵火多达25次。
7: 截至8月6日上午，被统一纳入 Spokane Area Fires 管理的三场主要野火累计过火约14,000英亩，其中规模最大的 Autumn Lane Fire 过火约5,870英亩，控制率13%；Old Trails Fire 约3,574英亩，控制率13%；Fairview Fire 约992英亩，控制率约5%。最新灾损调查已经确认至少913栋建筑受到不同程度破坏，其中 Old Trail Fire 火场就波及到694栋建筑，最终数字仍可能继续上升。
11: 西雅图市政府正推动一项新的法案，拟禁止商家利用人工智能和消费者个人数据实施监控定价，以防止不同消费者因个人信息不同而支付不同的价格。不过零售业者警告，如果法案措辞过于宽泛，可能会连带影响超市会员折扣、优惠券和积分奖励等消费者常用的优惠计划。这项名为《公平定价与透明度条例》的法案预计将于本周五提交西雅图市议会审议。法案旨在禁止企业利用人工智能及消费者个人数据为不同的顾客制定个性化的价格，避免出现同一商品一人定价的情况。
7: Meta 正进一步缩减其在华盛顿州贝尔为由的办公版图，随着西雅图地区员工数量持续减少，公司资源全面转向人工智能， Meta 已将位于 Spring District 的一栋约21.2万平方英尺办公楼正式挂牌转租。根据商业地产经纪公司 CBRE 的资料，这栋名为 Block 13的办公楼已于今年6月进入转租市场，这也是 Meta 在 Spring District 预租的第三栋被放弃使用的办公楼。
11: 周三晚间，西雅图警方在西比肯山的一条步道上发现了一具尸体，随后展开了凶杀案调查。当晚9点左右，警方接到报告称，在靠近何塞·黎夏博士公园和的山脉至海湾绿道沿线发现了一具尸体，随即奔赴了现场。警方表示，西雅图消防局最初接到火警前往扑灭一处灌木丛的火灾的。救援员在现场发现尸体后请求警方介入，这起死亡事件初步被视为可疑案件。目前凶杀案调查组和犯罪现场勘查人员正在赶往现场，警方呼吁公众避开该区域。
7: 根据一份法案宣誓书，一名被指控在华盛顿州斯波坎引发毁灭性火灾的37岁男子，据称曾研究如何最大化火灾的破坏力，并且在过去一年里还在斯波坎地区纵火引发了另外25起火灾。亚伦·法里纳奇面临多项纵火指控，他被指引发了始于8月1日且至今仍在燃烧的老境火灾，这是斯波坎综合火灾群中的3起火灾之一。这些火灾已烧毁数百栋房屋，并导致数千名居民流离失所。调查人员表示，另外2起火灾也是由人为因素引发的，尽管未必是蓄意纵火，这2起火灾目前仍在调查中。据称，法里纳奇当时知晓斯波坎县正处于红色警报状态，这是美国国家气象局在低湿度和大风导致火灾风险升高时发布的一种预警。下面是天气预报，大西雅图地区今晚晴，最低气温华氏65度，摄氏18度。明天晴，最高气温华氏83度，摄氏28度。 最低气温华氏59度，摄氏15度。
11: 广告后请继续收听西雅图中文电台新闻夜线栏目。
17: 肌肉骨骼伤痛、车祸、工伤，请找康健脊椎治疗中心肖明医师。